0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. В Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've got.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. В Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Радіус FM наше.
1: Сердце на куски.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-29-900-2077-77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.

Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на Max Line Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

АБ. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level. Пенточка, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: На часах 7.00, и это доброе солнечное утро в компании Радиус FM. Из приятных новостей. Сегодня нас ожидает потепление. Аж целых 26 долгожданных солнечных летних градусов.
2: О, да.
1: Такие вот классные новости.
2: Классные новости и классный эфир нас ожидает впереди. Сейчас расскажем о планах на будущее. В ближайшие полчаса у нас Астролайф. Мы пробежимся по твоему астропрогнозу на этот четверг. Далее улыбнула, подарим тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета. А еще без крутых новостей тебя тоже не оставим и расскажем об эффектной парковке прямо внутрь кафе. Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ромка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Результаты ЦТ за 2 и 5 июня начнут приходить с 16 числа, рассказали в РИКС. Обычно первые СМС с баллами абитуриенты получают уже в 15 часов дня. На следующий день в личном кабинете участника ЦЭЦТ на сайте РИКС появится копия бланка с ответами. Это позволит абитуриентам проанализировать, какие задания были выполнены успешно, а в каких допущены ошибки. Глава МВД Иван Кубраков призвал ГАИ активнее ловить хулиганов-мотоциклистов. Для выявления и пресечения нарушений хулиганов-мотоциклистов необходимо создать мобильные рейдовые группы и активнее задействовать возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, подчеркнул он. Кубраков отметил, что особенно важно проводить эту работу в Минске. Он обратил внимание, что у лихачей не должно быть чувства безнаказанности. С января по май 2026 года в Беларуси зафиксировали 1700 эпизодов мошенничества при онлайн-покупках, рассказала представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич. Она напомнила, что перед покупкой товара на иностранном маркетплейсе следует зайти на сайт МНС и посмотреть, зарегистрирована ли данная площадка в соответствующем реестре. США ночью нанесли дополнительные удары по целям в Иране. Как отмечают американские вооруженные силы, основной задачей атак была самооборона. Пока нет точной информации, какие объекты подверглись атакам со стороны штатов, неизвестно и о числе пострадавших или разрушениях. На Марианских островах нашли крупнейший в мире коралл. Американские ученые выяснили, что площадь обнаруженной колонии составляет 1300 метров квадратных. Коралл более чем в 3 раза больше, чем предыдущий рекордсмен в американском Самоа. По словам ученых, этот гигантский коралл процветает, несмотря на высокую кислотность вулканических вод, насыщенных углекислым газом. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов, сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Таковы были новости, о погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске плюс 26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 выше нуля, в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM. Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас Астролайф, мы пробежались по интернету, отобрали самые позитивные и приятные прогнозы на этот день и будем делиться. Но для начала о наших прогнозах. Юлька, что у тебя на сегодня?
2: Мне прогноз говорит, чтобы я должна не бояться брать на себя ответственность. Но я не очень хочу.
1: Да, я знаю, вчера у тебя был такой выходной отдел и ответственности, а сегодня, видишь, как приходится опять на работу. Мне звезды говорят, что мои взгляды сегодня могут измениться, но хочется верить, что не в противоположную сторону. Это прогноз для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня ваши взгляды на важный вопрос могут неожиданно измениться, и, возможно, это поможет увидеть ситуацию с новой, более полезной стороны.
1: Ну что ж, посмотрим, как там получится. Тельцы, постарайтесь держать ревность под контролем, чтобы эмоции не испортили отношения с дорогим вам человеком.
2: Близнецы, сегодня многое будет зависеть от вашего окружения, поэтому выбирайте компанию союзников особенно внимательно.
1: Раки, не бойтесь взять на себя ответственность за сложную задачу. У вас есть все шансы отлично с ней справиться и заслужить признание.
2: Львы, лучше сосредоточиться на собственных делах и не вмешиваться в чужие планы, даже если очень захочется.
1: А, ну же действительно очень хочется. Девы, вас может разрывать между желанием отдохнуть и чувством долга, поэтому постарайтесь найти какой-то разумный баланс.
2: Весы, сейчас самое время разобраться с причиной давней проблемы, пока она не стала еще сложнее.
1: Скорпионы, ваш совет или поддержка могут оказаться очень ценными для кого-то из близких, поэтому не отказывайте в помощи.
2: Стрельцы, будьте готовы отвечать за свои решения и поступки сегодня. Это может сыграть важную роль.
1: Козероги, принимая решение, опирайтесь на факты и здравый смысл, а не на предположения и догадки.
2: Водолеи, успех этого дня во многом будет зависеть от того, рядом с кем вы проведете свое время, поэтому выбирайте окружение осознанно.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня стоит немного снизить эмоциональную восприимчивость и не принимать каждое слово слишком близко к сердцу.
2: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7 часов 16 минут в стране. Доброе утро, привет тебе. Хочется подарить еще немножко хорошее настроение, поэтому мы заглянули в интернет, отобрали оттуда лучшие мемы и шутки, и прямо сейчас будем делиться с тобой.
2: Можно я начну?
1: Давай.
2: Зритель уходит со спектакля после первого действия. «Вы так рано уходите?» – спрашивает гардеробщица. Ну, насколько я понимаю, второе действие написано тем же автором.
1: Просто если нет, я, конечно, останусь, а так, скорее всего, нет. А у меня такая, смотри, немножко чуть-чуть черненькая, но надо. А в Саудовской Аравии задержали мужчину за кражу антисептика для рук. Теперь антисептик ему больше не нужен.
2: Как-то я такая припятничная.
1: Давай.
2: Милая, ты с лечебной целью бальзам пьешь? Нет, с развлекательной.
1: Неплохо. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе об эффектной парковке прямо внутри кафе.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
3: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
4: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цуд. Сыр голландский новый молодый 12,49 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у Грошику.
5: Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
6: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
7: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Реклама.
8: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброго утра, это Радиус FM. Это Пробудители. Делай погромче, потому что мы готовы тебе рассказать об эффектной парковке прямо внутри кафе.
0: Пока ты спал.
2: Автомобилистка на Porsche въехала прямиком в кафе. Ну, это очень интересно. Жительница, видимо, решила как бы красиво дрифтануть или что. Но автомобиль по неизвестной причине потерял управление и эффектно финишировал в кафе при одном из местных отелей. Удар оказался настолько разрушительным. Под раздачу попали столы, стулья и даже часть интерьера. В общем, на фотографиях там прям вот показано, что заведение вышло из режима обеденный сервис в генеральную уборку.
3: Видимо, незадолго до того, как отправиться в это кафе, ей рассказали, что бывают такие кафе, в которые можно сделать заказ, не выходя из машины. Но не уточнили, что не все кафе работают по таким правилам. Вот она и ошиблась. Знаешь, она когда нажимала на педаль в пол, в голове, видимо, прокручивала средняя картошка, чизбургер, сырный соус. Ну, чтобы не забыть. И вот на этих словах она...
1: Прямо я смотрю, машина красивая.
3: Да.
1: Не могу.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В белорусской столице 7 утра 31 минута. Всем доброго утра. Это Радиус FM. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Фейс Вентура. Странная песня и скрытая в ней слово ждет тебя. Портативная колонка в качестве подарка, кстати, тоже.
1: Ну а потом улыбнула еще немножечко мемов и шуток в твое утро.
2: И прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободные, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Веры Харужей до Калинина. Время проезда 6 минут, и от улицы Любимого до Алибегова тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске 26-28 выше нуля. В Витебске и Могилеве днем плюс 27-29, в Гомеле 28-30 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Баи». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 38 минут, и не просто 38 минут, а те самые 38 минут, в которые тебе пора послушать нас повнимательно, потому что подарки у нас готовы, мы заряжены, это Радиус FM, и через 5 минут мы будем играть в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек, и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, и получишь совершенно новый, крутой, классный подарок.
2: Ты получишь от нас брендированную портативную колоночку от Радиус FM.
3: Если заинтересовало, тогда оставляй заявку на участие. Заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Она называется, в самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Удар по ценам. Гоу! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Дезодорант Old Spice в ассортименте всего 9,99 за 50 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.42 в Беларуси. Пробудители. На Радиус FM прямо сейчас играют в Эйс Вентуру.
3: Эйс Вентура.
0: Эйс Вентура.
4: Правило просты. Участнику нужно будет отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в отрывочке из песни. Если он отгадывает, забирает брендированную портативную колонку от Радиус FM.
5: И сегодня за колонку сражаться с миром странной музыки будет Костя. Кость, доброе утро, привет тебе.
6: Доброе утро.
5: Как твое утро проходит, что делаешь, рассказывай.
6: Еду на работу.
5: Один едешь или кто-то сможет тебе помочь в этом нелегком деле?
6: Нет, один.
5: Один-одинешенек. Ну и ладно, с другой стороны, может и мы каким-то образом косвенным сможем тебе помочь. Готов ты слушать?
6: Да, конечно.
2: Итак, давай слушать задание внимательно.

0: ерунда.
1: Потрясающе. Паша аж проникся, видели бы вы.
2: Да.
3: Тебе мама купила синий жакет, желтый жилет, зеленый берет.
1: А может быть, мы зря глумимся, и Костя сейчас такой, так я знаю. Это...
4: Ну, желтый жилет.
2: И поссорила нас навсегда.
1: Нет, я в смысле говорил, что Костя сейчас такой, а я знаю, это и...
4: Это желтый жилет.
1: Ну, давай еще раз попробуем, вырежем, склеим. А я такой говорил, а вот вдруг Костя скажет, а я знаю, и это...
4: Зеленый берет.
1: Зеленый берет? Давай да. Слушать.
0: Тебе мама купила зеленый берет и поссорила нас навсегда.
2: Совершенно верно. Если честно, если бы вы видели, с каким лицом я сейчас сидел, то меняй. Знаешь, просто хорошее настроение. Да? Слушай, да. Крутой четверг, подарок твой.
3: Мы тебя поздравляем, колонка твоя. Не клади трубку, расскажем, как ее забрать.
5: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
6: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
5: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Реклама. Радиус FM. Волна топовая.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет себе, 7.49 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, ловят нас мимо и шутки из интернета.
2: Пап, а правда, что от сладкого зубы портятся?
3: Конечно.
2: Вот поэтому ты отдаешь мне все свои конфеты.
1: Все лучшее детям. Смотри, такая фантазия. Когда сын Аркадия Укупника узнал, что он приемный, он как-то даже приободрился.
2: Ой, я...
4: Вот так вот сидишь, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка допечется, а в голове одна мысль: а не спилит ли эту яблоню?
2: Очень хорошо.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Where? Around the world.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ребят, вы вообще видели прогноз погоды на сегодняшний день? Да. Это мой шок в шоке, понимаешь? Это просто ребят, которые живут в Дубае, такие, так, надо, наверное, на четверг слетать в Минск, потому что у нас будет прохладно.
2: Но только на четверг.
1: Да, слушай, ну, в любом случае, если появится сегодня время куда-то выбраться, может быть, даже на сабборде на каком-нибудь поплавать, погода идеальнейшая для этого. Ну, а те, кто сегодня будет сидеть по домам, пожалуйста, открывайте окна, запасайтесь холодной водичкой, потому что будет правда жарко, так же, как и в нашем эфире. 8 утра, 1 минута. Всем привет, это Радио ФМ, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса улыбнула, подарим тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: Далее наш обновленный интерактив «Скорость звука». На этой неделе мы каждый день, ну, в случае успеха, конечно, дарим умную колонку с Алисой.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, сколько абитуриентов получили на ЦТ в высшие баллы, зачем Дональду Трампу 350 миллиардов долларов.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь продолжает совершенствовать миграционное законодательство. Правительство установило новые правила пребывания иностранцев, торговли и транзитного переезда. К примеру, иностранцы теперь обязаны проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, в том числе при получении разрешения на временное проживание. От прохождения такой процедуры освобождаются несовершеннолетние гости страны в возрасте до 14 лет, а также лица, достигшие 75-летнего возраста. Средние баллы ЦТ по некоторым предметам выросли, рассказали в Минобразовании. Накануне стали известны результаты тестирования, которое проходило 26 мая. Стабальниками стали 129 человек. Больше всего ребят с отличным результатом в ЦТ по иностранным языкам. Для сравнения, в прошлом году высший балл получили 99 школьников. Средние результаты выросли примерно на 3 балла. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно одобрить выделение денег на военные цели. Как пишут СМИ, глава Белого дома требует 350 миллиардов долларов для военного ведомства. Если подобный законопроект будет одобрен, то военный бюджет штатов составит 1,5 триллиона долларов. Средства нужны для модернизации вооруженных сил, подчеркнул американский лидер. Нидерланды могут оказаться не в состоянии полностью удовлетворять спрос на электроэнергию уже к 2030 году. Во всех рассмотренных сценариях к этому времени в стране будет наблюдаться дефицит электроэнергии, превышающий максимально допустимые 4 часа в год. Еще в прошлом году эксперты предупреждали, что такая ситуация возникнет только после 2030 года. Ухудшение прогнозов связано с увеличением числа электромобилей и электрификацией различных отраслей экономики. Хоккеисты Минского «Динамо» примут участие в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет в августе во дворце спорта «Мегаспорт». Трофеи разыграют 8 команд, которые будут разделены на 2 группы. Турнир стартует 27 августа, финал состоится 30 числа. Также напомню, в этом году регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем +18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске +26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 выше нуля, в Гомеле +28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM. Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так, улыбнула в нашем эфире здесь на Радиус FM. 8 часов 10 минут. Привет тебе, доброго утра. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Ну, поехали. Она такая милая, где ты ее нашел? Моя на вокзале с милицией дралась.
1: Хорошо, неплохо, у меня очень короткая. Съел бутерброд в аэропорту. Жене, наверное, скажу, что обокрали.
2: Да.
3: Иногда кажется, что в банкоматах есть какая-то скрытая игра. Ну иначе вот зачем некоторые так долго торчат возле них?
1: А как же, а коммуналку оплатить, все такое. Через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука» мы сделали правила этой замечательной игры еще доступнее. Если сегодня ты угадаешь за 3 секунды трек, колонка «Алиса» твоя.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 17 минут в Беларуси. Делай погромче, потому что подарков у нас достаточно. Они крутые. Через 5 минут мы будем дарить очередной в скорость звука.
2: Участнику нужно будет за 3 секунды отгадать трек по маленькому отрывку. И на этой неделе каждый день мы дарим умную колонку Яндекс Алису.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие. Забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Находи там в самом низу такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
5: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
4: Мой совет. Лечись, сосед.
6: Диавен.
7: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
9: Новая машина, современный ремонт, долгожданный отпуск, собственная дача.
10: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
11: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
8: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
12: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
13: Олеся, что такое имба?
14: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
13: А что такое имбово-фруктово?
14: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
15: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый, Гродно, 12,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону +375 44 788 80 26 с 8 по 21 червня.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.22 в Беларуси. Пробудители играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Правила очень просты. Участнику нужно будет сказать нам название трека, услышав всего лишь 3 секундочки из него. Если участник правильно отгадывает название трека, он получает приз – умную колонку Яндекс Алису.
3: Ну что, сегодня Иван будет сражаться за умную колонку Алису. Вань, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро всем.
3: Как твое утро проходит, что делаешь?
4: Замечательно, за рулем еду на работу.
3: Угу. Один едешь?
4: Да, один.
3: Вот так, один-одинешенек. Ну, Вань, тогда, конечно, будет тяжко, наверное. Как ты считаешь? Ты меломан вообще, Вань? Меломан?
4: Ну, вообще да.
3: А.
4: Все, понемножку, по чуть-чуть.
3: Все, тогда что я забегаю вперед? 3 секунды у тебя будет? Послушать можно только один раз. Ничего переспрашивать потом нельзя будет, поэтому как-то там, да, соберись.
1: Готов?
4: Хорошо. Да.
1: 3 секунды, внимательно.
3: Угу.
4: Все очень интересно и непонятно.
1: Я так скажу, тут либо знаешь, либо нет.
3: Поэтому в следующий раз, Ваня, если у тебя спросят, ты меломан, ты без адвоката не отвечай на этот вопрос.
4: Хорошо, обязательно.
1: Давай что-нибудь наугад, Ваня, будем слушать.
4: Я не знаю. Это явно что-то не из нашего российского репертуара, русского, вернее. Давайте предположим, ну пусть это будет мод.

0: Ценим в этот чудесный четверг. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. 8 утра, 29 минут в Беларуси. Это Радиус FM.
1: В ближайшие полчаса наша игра «Не и им, не тут». Не столько игра, сколько проверка интуиции и способности отличать живой человеческий голос от голоса, созданного искусственным интеллектом. Подарки ждут.
2: Ну а потом улыбнула еще немножко мемов и шуток в твое утро.
0: И прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
3: На дорогах столицы местами затруднения, пробки в Минске 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Сухаревской улицы до Якубовского время проезда 18 минут. И от Уральской улицы до Ботанической здесь проезд займет 6 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла. В Минске днем плюс 26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 со знаком плюс. И в Гомеле днем 28-30, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM «Пробудители».
4: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.35, это Радиус FM, это Пробудители. Мы продолжаем дарить тебе подарки, играть и выигрывать.
3: И если ты хочешь поиграть с нами, если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда забегай в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM. И в самом низу там будет такой маленький значок чата. Нажимай на него и обязательно оставляй свой номер телефона.
1: Через парочку минут мы начнем играть с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас классный подарок, брендированную автоподушку от Радиус FM.
0: Пробудители. На Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
8: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
9: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
10: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло «Лея» 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены.
12: Удар по ценам. Гоу! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Пепси всего 3,69 за 2 литра. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Правила очень простые. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отличить одно от другого и забрать свой приз – подушку для путешествий от Радиус FM.
3: И сегодня отличать одно от другого будет Ирина. Ирочка, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро? Что делаешь?
4: Сегодня выходной, кофе пью.
3: Ай, какая ты молодец.
1: У тебя единственный день на этой неделе, когда у нас практически плюс 30, и у тебя выходной.
4: Да, выходной.
3: Я так понимаю, какие-то экстрасенсорные способности у тебя есть как-то,
1: да? Я думаю, да.
3: Предсказания, кстати, которые очень помогут в нашей сегодняшней игре. Два голосовых уже заряжены, готовы слушать?
4: Готова.
1: Итак, слушаем первое.
5: Кажется, дождь начинается.
1: Мило. И второе.
6: Кажется, дождь начинается.
1: Прикольно.
3: Первый мужской голос, второй женский. Что выберешь?
4: Наверное, женский голос – это настоящий голос, а мужской голос – это ИИ.
3: То есть мы сейчас здороваемся с автором, и там милая девушка на другом конце провода. Правильно?
4: Думаю, да.
3: Ну что, давай пробовать, автор. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Есть!
4: Ура, ура, ура.
3: Да, Аленушка для нас записала это замечательное голосовое сообщение. Алена, можешь повторить?
6: Кажется, дождь начинается.
1: Да. Я надеюсь, что этот дождь начнется только сегодня в нашем голосовом. 100%. Да. Ален, спасибо большое, что поиграла. Ну, а Иру мы и поздравляем.
2: Мы тебя поздравляем. Брендированная подушка для путешествий от Радиус FM достается именно тебе. Не клади трубку, расскажем, как забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
8: Светофор. С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шашлык из свинины в майонезе. Всего 13,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
10: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
8: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удача в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Время поднимать друг дружке настроение. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнула. Прямо сейчас будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ребят, я ее еще 2 дня назад нашел. Давай. И вот выжидал тот самый момент. Вчера соседка спросила, почему я до сих пор не замужем. Я ответила, что мне очень нравится ее муж, и я просто жду, когда они разведутся. Больше этот вопрос не поднимался.
1: Слушай, хороший лайфхак от соседки, здорово. Так, а у меня такая немножечко черная, уж простите. А, слушайте, а правда, что ну, тату на всю жизнь? Нет, немножко дольше.
3: Пьяный слесарь не докрутил гайку на карусели, и Вовочка, мечтавший стать космонавтом, сидя на игрушечной ракете, неожиданно улетел на 50 метров в космос.
1: Хорошо, осуществилась мечта.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. I love his

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Мы в эфире маленькая пятница, 9 утра в Беларуси, это Радиус FM, пробудители продолжают дарить тебе кайфовое настроение, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее немного подробнее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твоя звездная инструкция на четверг.
3: Далее улыбнула, подарим тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще вот этот поворот, расскажем о китайце, который отомстил заносчивому туристу.
1: А прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, какой будет погода и зачем Серена Уильямс вернулась в большой теннис.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Основная причина там угрозы и сильные ливни. Также синоптики прогнозируют в отдельных регионах сильный ветер, порывы которого могут достигнуть скорости в 20 метров в секунду. А вот температура воздуха днем будет от плюс 18 градусов по западу до плюс 30 по востоку. Белорусские школьники установили новый рекорд по количеству высших оценок на ЦЭ. В этом году 100 бальников больше, чем в прошлом. Триумфатор математика – 190 идеальных работ. Далее обществоведение и английский. И есть даже сенсация – единственная в стране сотка по китайскому языку. Всего же максимальные результаты на ЦЭ получили 638 учащихся. После прогулки у ресторана минчанин оказался должен 8200 рублей. В ГУВД Минска рассказали о необычном происшествии. В отношении минчанина возбудили уголовное дело за хулиганство. Выяснилось, что после ссоры с родственниками молодой человек решил прогуляться, но из-за внезапной вспышки гнева начал бросать камни в окна ресторана быстрого питания, который увидел по пути. Кроме ресторана пострадал и магазин. Общий ущерб оценили 8200 рублей. США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон пойдет на такой шаг, если Тегеран не согласится на сделку. При этом американский лидер сообщил о контактах с иранскими чиновниками. Он заявил, что его напрямую попросили прекратить удары. Было нечего делать. Именно так легендарная теннисистка Серена Уильямс объяснила свое возвращение в большой спорт. В последний раз американка выходила на корт в 2022 году. Сейчас же она участвует в парном турнире категории WTA 500 в Лондоне. «Я просто устала сидеть дома. Сейчас лето, дети не ходят в школу, поэтому почему нет?» Шутливо ответила Серена Уильямс на вопросы о причине своего возвращения на корт. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 7 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы были новости, о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске плюс 26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 выше нуля, в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 11 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Готовься принимать инструкцию от гороскопов. Но начнем мы с наших знаков, Пашка.
2: Сегодня ищем баланс.
1: Ага. Да. Хорошо, Юль, что ищешь ты?
3: И мне главное не бояться брать ответственность. А я и не боюсь, я просто не хочу.
1: Когда мне гулять, когда я все время не хочу?
2: У тебя что?
1: У меня взгляды могут измениться. Но не на что-то глобально, а так, по мелочам. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким четверг выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Итак, Овны, сегодня ваши взгляды на важный вопрос могут неожиданно измениться, и, возможно, это поможет увидеть ситуацию с новой, более полезной стороны.
1: Ну что ж, присмотримся. Тельцы, постарайтесь держать равновесие под контролем, чтобы эмоции не испортили отношения с дорогим вам человеком.
2: Равновесие — это очень важно.
1: Да.
2: Под контролем, да. Близнецы, сегодня многое будет зависеть от вашего окружения, поэтому выбирайте компанию и союзников особенно внимательно.
3: Раки, не бойтесь взять на себя ответственность за сложную задачу. У вас есть все шансы отлично справиться и заслужить признание.
1: Львы, лучше сосредоточиться на собственных делах и не вмешиваться в чужие планы, даже если очень захочется.
2: Девы, вас может разрывать между желанием отдохнуть и чувством долга, поэтому постарайтесь найти разумный баланс.
3: Весы, сейчас самое время разобраться с причиной давней проблемы, пока она не стала еще сложнее.
1: Скорпионы, ваш совет или поддержка могут оказаться очень ценными для кого-то из близких, поэтому не отказывайте в помощи.
2: Стрельцы, будьте готовы отвечать за свои решения и поступки. Сегодня это может сыграть очень важную роль.
3: Козероги, принимая решение, опирайтесь на факты и здравый смысл, но не на предположения и догадки.
1: Водолеи, успехов этого дня во многом будет зависеть от того, рядом с кем вы проведете свое время. Поэтому выбирайте окружение осознанно.
2: Закончим рыбами. Сегодня стоит немного снизить эмоциональную восприимчивость и не принимать каждое слово слишком близко к сердцу.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой шутками из интернета.
0: Пробудители на Радио СФМ. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: В такой солнечный день хочется еще больше хорошего настроения, и этого у нас здесь есть. 9 часов 18 минут на Радиус FM у нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Поехали. Теща приехала в гости, сидит за столом и кушает. Подходит внучок и спрашивает: «Бабушка, а за кого ты кушаешь?»
3: «Как за кого?»
2: «За себя». «А папа говорил, что ты жрешь за троих».
1: Ужас. Кого-то этим вечером съедят. Я продолжу. Тогда такой очень короткий диалог. Скажите, висок косой будем делать? Слушайте, а давайте лучше машинкой.
4: На соревнованиях по плаванию электрику удалось замкнуть тройку лидеров.
1: Хорошо. Продолжим буквально через несколько минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем о китайце, который отомстил заносчивому туристу.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
9: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Вода минеральная на Беглаве, Грузия. 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026. С 8 по 21 червня.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
10: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
10: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Огромное спасибо хочется сказать этому миру за то, что они вот просто дарят нам такие истории, за то, что люди просто вот выдумывают такие фишки, которые мы потом рассказываем тебе. 9 утра, 26 минут в белорусской столице. Доброе утро, это Радиус FM, это Пробудители. И, внимание, прямо сейчас мы расскажем о китайце, который отомстил заносчивому туристу.
0: Вот это поворот!
3: В общем, пользователь поделился историей. Его отец в молодости путешествовал по Европе и решил отомстить заносчивому французу. Угу. Дело в том, что отец был наполовину китаец, а наполовину индонезиец. То есть как бы с китайским языком у него все было хорошо. И вот он в каждой из посещенных стран делал татуировки на память. И вот в один из таких дней в новой стране он заходит в тату-бар и видит перед ним заносчивых французов, которые вели себя, ну, очень мерзко. А французы увидели его и говорят: «О, братан, слушай, а напиши нам вот на китайском слово «любовь». Мы его хотим набить». Он говорит: «Ребят, да пожалуйста».
2: Вопросов никаких.
3: Да, да. А начертил он иероглиф, который обозначал «тупая стерва».
4: Хорошо.
3: В общем, после этого...
2: Можно я, пожалуйста, аплодисменты подарю этому человеку? Лично от меня.
3: Стерва, а там француз, ну это мужчина. Ну, в общем, нанес француз татуировочку, был очень этому рад, но китаец был...
2: Ну, чудесно.
4: Знаешь, как говорят, мудрые люди, стерва любви не помеха, так что в целом он тоже то самое слово и нанес, только другими словами. Классная история, я сколько читал таких о том, что просили набивать штрих-коды. Ну, штрих-коды каких-то особых товаров, ну, определенных товаров.
2: Да.
4: Ну, естественно, если ты огрызаешься, если ты пререкаешься, тебе набивают другие штрих-коды. Я, честно, никогда бы не спорил и не вел бы себя вызывающе с тату-мастером, дантистом. И специалистом, который делает колоноскопию и ФГДС.
2: Ребят, у меня на самом деле немножко похожая история. У меня на правой руке сзади набито слово на арабском языке.
4: Ну, это ты так думаешь.
2: И мы... Нет, перед тем, как пойти к мастеру, ну, он нам прислал, как это выглядит. И, чтобы вы понимали, у моей второй половинки отец.
3: А, вы ему сфоткали так, это точно это слово?
2: Вы ему, пожалуйста, можете написать правильно, говорит, не набивайте это. Это уж. Да, и он переписывал... аккуратно нам уже своей ручкой, чтобы мы набивали правильно это слово. Вот так вот бывает.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топа.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Ребят, вы видели погоду вообще? Вы видели вот эти плюс 823, 24, 27 градусов? Вообще, я говорю, люди, которые сейчас тусуются в Арабских Эмиратах, смотрят на погоду в Минске, такие, ну что мы туда полетели? Зачем мы тратили деньги, если можно кайфовать здесь? 9 утра, 33 минуты в Беларуси, это пробудители на Радиус FM, и с нами можно кайфовать точно так же. Погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. С удовольствием тебе расскажем о том, сколько воды нужно пить летом и какую опасность в себе таит лед.
2: Это про воду.
3: Это про воду, да,
1: пошли. Будем лить воду. Но нет, мы не будем лить воду. Только сухие факты. А потом нейростендап послушаем, что думает искусственный интеллект о детских человеческих страхах.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от МКАД до Ангарской улицы. Время проезда 7 минут. А также от улицы Голубева до улицы Любимого. Тут проезд составит 6 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске плюс 26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 со знаком плюс, и в Гомеле днем 28-30 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

Плюс, Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:40 в Беларуси, делай погромче, потому что пробудители на Радиус FM готовы рассказывать тебе о том, сколько воды нужно пить летом и какую опасность в себе таит лед.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, лед не таит в себе сильных опасностей, но если вы хотите утолить жажду летом, то вместо ледяной воды выбирайте лучше воду комнатной температуры, ну или температуры вашего тела,
3: ой,
2: или чуть теплее.
3: 36,6.
2: Но
3: воду, это
2: кажется,
3: жару.
2: Что она жаркая, потому что это не создает дополнительную нагрузку на ваш организм,
3: да,
2: и желудочно-кишечный тракт.
3: Очень хорошо.
2: Вообще универсальный, по поводу нормы воды, да? Сколько нам выпивать воды для вас и противной комнатной температуры?
3: Угу.
2: Вообще 2 литра воды – это как бы больше расхайпованная норма. Нормы не существует. Необходимый объем жидкости нужно рассчитывать, исходя из вашей массы тела. На 1 килограмм вашего веса примерно 30-40 миллилитров. Ну, там уже дальше и умножаем.
3: Слушай, это получается, что как максимум я должен выпить 4 литра воды. Не, у меня к 4 литрам претензий нет. Нормальный объем, но воды такое себе.
1: А вот еще вам интересный лайфхак.
3: Да.
1: В жару, вообще-то, вот в странах типа Турция, там,
3: да,
1: где
3: да.
1: жарко.
3: Египет.
1: Дубай,
3: там.
1: Вот это вот все. Mm-hmm. Там пьют чай в жару.
3: Да, я знаю, еще
2: да,
3: и обматываются
2: и
3: вот в это вот
2: все.
3: И еще
2: на нас, как на дурачков, посмотрят, вы что, холодную пили? Чай надо пить в жару?
3: Ты потеешь, тебя ветерком обдувает, и все прекрасно.
1: Делайте выводы.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: 3 цены. 3 цены.
0: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса «Сервелат финский», высший сорт «Гродно». Всего 4,39 за 270 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
0: Реклама. Радиус FM.
9: Your

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 48 минут в Беларуси. Мы решили поднять тебе еще больше настроения. Потому что четверг это необходимо. Просто жизненно необходимо. И прямо сейчас предлагаем тебе послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вчера ехал на лифте, и значит, то ли двери не до конца закрылись, ну, в общем, я начал видеть шахту. Ну в лифте, да. Еду в лифте.
1: Или на лифте. Это
2: очень важно. Концептуальная разница. Я внутри лифта ехал. Ага. Никакого перегруза, опережает твой следующий встречный вопрос, так, не так. было. Все в порядке. Лифт работал в штатном расписании. Но у меня есть детский страх. Я
1: расписание.
2: Не знаю, откуда он пришел. Да, у меня есть страх шахты. Шахты. Если я еду в лифте, мне часто снятся такие сны, я вообще понятия не имею, откуда они мне снятся. Я в таких лифтах не ездил никогда уже, благо у нас не 19-й, да, не 20-й век. Я вот вижу эту шахту, и мне, знаешь, начинает стыть кровь в жилах.
3: А я вот в детстве всегда слышала: «Не подходи к колодцу, не подходи к колодцу, только не упади в колодец». Ага. И я вот думаю, блин, вот иногда смотришь на этот колодец и думаешь... Стремно.
1: А там не сильно сложно.
3: Ну, шили страх.
2: Конечно, если ты только не головой вниз полетел, а так.
1: Там стрёмно. Нормально, не переживайте.
3: Я вылезал, ребята.
1: Да-да-да. И какие страхи из детства могут быть какими-то, может быть, нелепыми, интересными или очень-очень сильно страшными?
4: В детстве у людей были очень странные страхи. Причем абсолютно нелогичные. Но тогда казалось, опасность реальна. Например, многие боялись свесить ногу с кровати ночью, потому что под кроватью обязательно кто-то жил. Днем там были пыль и тапок, а ночью уже портал в другое измерение. Был еще страх, что если выключить свет и не добежать до кровати за 3 секунды, тебя обязательно кто-то схватит. Поэтому дети развивали скорость быстрее олимпийских спринтеров. Отдельный уровень – проглотить жвачку. Казалось, что она останется в организме навсегда и будет жить там отдельной жизнью. Многие боялись манекенов. Стоят спокойно, ничего не делают, но почему-то выглядели как люди, которые что-то задумали. А еще был страх случайно нажать не ту кнопку в лифте. Как будто вместо 9-го этажа можно было открыть портал в космос. Самое смешное, все эти ужасы исчезли. Зато появились взрослые страхи. Неизвестный номер звонит, карта не проходит, начальник пишет: «Есть минутка?» И внезапно понимаешь, что монстр под кроватью был не такой уж и страшный.
2: Недавно снимали одну из программ «Я из деревни», приехали к героине, у нее дочка кукол коллекционирует. Вот так страшно мне не было никогда. Натуральных, вот таких, как маленькие-маленькие человечки.
1: Страшно.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот я смотрю на погоду сегодня и понимаю, что, в принципе, вот эти вот все оранжевые уровни опасности, которые нам говорят, это все только в твоей голове. Впереди выходные, пятница, суббота, воскресенье, три летних дня, которые можно посвятить шашлыкам, вот этой природе, всему вот этому хорошему. А все вот эти ветра, ливни, мне кажется, что все в голове. Если мы будем посылать вот во вселенную все хорошее, то оно так и будет.
2: Мне кажется, только что на наших глазах в эфире Радиус FM родился второй Косен. Еще на одного инфо-цыгана на земле стало больше.
3: Вау. А я знаю, чему можно посвятить 3 часа с 7 до 10 утра. Каждый будний день можно посвятить пробудителям, потому что мы будем радовать тебя, дарить тебе подарки, хорошее настроение и слушать самую топовую музыку.
2: Ну не только мы будем радовать тебя по ходу сегодняшнего дня. Далее отличный день здесь, на Радиус FM с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирюх, привет тебе. Классного дня.
4: Всем привет, Беларуси. 10 часов. Это Радиус FM. Рома Савосик в студии Радиус FM готов поделиться актуальными новостями. Рома, привет.
5: Привет, расскажу о проведении ЦТ в резервные дни и про новую функцию в айфонах.
0: В Радиусе новостей.
5: Госорганы и некоторые организации теперь могут в онлайн-формате проверять дипломы и аттестаты белорусов. Такая услуга появилась на портале «Е-послуха» еще 8 июня. Самому человеку участвовать в передаче данных не надо, они передаются автоматически. Причем получить к ним доступ смогут только согласованные с Минобразования организации. В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. Сделать это могут... По жительным причинам не смогли пройти тестирование в основные дни. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. В Беларуси появился лимит задолженности на мобильную связь. Теперь минус не может превысить отметку в 225 рублей. Сделали это для того, чтобы абоненты не получали огромные счета за роуминг. Кроме того, операторы больше не смогут подключать платные подписки через всплывающие баннеры. Они будут активироваться только после того, как пользователь сам отправит СМС или USSD-запрос. Иран полностью закрыл проход через Ормузский пролив. Причиной данного решения стали новые атаки США по Исламской Республике. Военные заявили, что приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как сотрудничество с врагом. Apple спустя 17 лет скопировала у Android важную функцию. Речь идет о виджетах. Теперь их разрешили увеличивать почти на весь экран телефона. Например, большие виджеты теперь могут занимать место, на котором с легкостью разместятся 24 иконки приложений. Такая функция появилась в Android еще в 2009 году. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Таковы были новости о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске 26-28 выше нуля, в Витебске и Могилеве днем 27-29 со знаком плюс и в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

10 часов 29 минут Fat Cat Cinema постарались на славу, создавая этот шедевральный трек Nothing at All. Если он тебе понравился, обязательно голосуй за него на нашем сайте radiosfm.by в разделе «Что играло». А также прямо сейчас на нашем сайте вовсю развернуто наше музыкальное тестирование. Проходи его от начала и до конца. Выбирай те треки, которые тебе по душе, чтобы как можно чаще слушать тех исполнителей, которые вызывают только улыбку на лице. И это еще не все. Среди всех участников теста, которые пройдут его от начала и до самого финиша, в скором времени мы разыграем 5 пар беспроводных наушников. Мы выберем счастливчиков с помощью рандомайзера, которым вручим эти топовые подарки. Ну а далеко не уходи, потому что далее на Радиус FM

0: Шаус и Кап Спорт с треком Only You, а также прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В Гродно днем 18-20 тепла, в Бресте от 19 до 21 градуса, в Минске от 26 до 28 тепла, в Витебске и Могилеве 27-29 со знаком плюс, ну а в Гомеле 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
4: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
1: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
0: Мой совет. Лечись, сосед.
2: Диавен.
3: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Бигфарм Беларусь».
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь топовую радиостанцию страны Радиус FM. За окном Минске 23 градуса. А какая погода сегодня нас ожидает за окном Минске? Совсем скоро с тобой узнаем и расскажем. Но прежде послушаем с тобой 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых у нас Coldplay, Little Sims и Burnable, We Pray. Также Алок, Зиба и Portugal The Man присоединятся к нашей четвержной тусовке с треком Dive Into The Ocean. Ну а также раньше всех в нашем эфире Дамиана Давид и его Next Summer. Оставайся на волне топовой музыки, заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков, чтобы они были как можно чаще в нашем эфире. Мы стартуем в новый час и прежде начнем с выпуска новостей. 11 часов в Беларуси. Привет. Рома Савосик готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Рома, привет.
2: Привет. Расскажу об очередях на границе и про митинги во Франции.
0: В радиусе новостей.
2: Напряженная обстановка сохраняется на границе Беларуси со странами Евросоюза. 750 машин ожидают въезда в Польшу и Литву. Большая часть грузовиков стоит перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки. А вот легковые авто фиксируются на польском и литовском направлениях 160 и 120 единиц соответственно. Следователи усиливают контроль за контентом белорусов в Threads и TikTok. Особое внимание будет уделяться материалам, содержащим дезинформацию населения. Комитет призывает всех пользователей социальных сетей проявлять ответственность и гражданскую сознательность, не создавать и не распространять контент, который может причинить вред обществу. Самую дорогую квартиру мая продали в Минске. Это оказалась просторная двушка в центре города. Покупателю достались апартаменты площадью 189 метров квадратных. За них заплатили $690 000. Таким образом, стоимость квадратного метра составила $3 651. Месяцем ранее самой дорогой квартирой, проданной в Беларуси, также стала двухкомнатка. За жилье в знаменитом доме Чижа новый владелец заплатил $524 000. Во Франции железнодорожники устроили массовую забастовку из-за несогласия с изменением условий труда и уровнем зарплаты. Однодневная акция нарушила движение поездов по всей стране, включая высокоскоростные поезда, региональные и пригородные маршруты. Бастующие требуют повышения оплаты труда в связи с ростом инфляции, а также отказа от планов по реорганизации сферы железнодорожных перевозок в пользу частных операторов. Компания Apple случайно показала фирменную коробку для пиццы. Любопытный девайс состоит из цельного корпуса, системы вентиляции, а форма позволяет экономить пространство при складывании стопкой. Самое интересное, что компания Apple даже получила на это устройство официальный патент. Будет ли корпорация выводить этот товар на массовый рынок, пока не сообщается. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске плюс 26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 выше нуля, в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Smash постарался на славу The 90s Young на Radius FM. Ностальгическая и одновременно вечная живая энергетика, трек стопроцентное топливо для любого танцпола, и под такой саунд хочется просто забыть, что на дворе день, и мысленно перенестись куда-нибудь на ночной тусовочный пляж. И, кстати, об этой песне мало кто знает, но трек The 90s Young, что в переводе означает «Ночь еще молода», изначально создавался как главный международный сингл музыканта. Один из самых известных его ремиксов сделал никто иной, как знаменитый немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер, и он услышал демо-версию, пришел в полный восторг и забрал трек в качестве официального саундтрека к своей громкой кинокомедии. Так что эта музыка буквально создана для красивой кинематографичной жизни. Да и сам посыл трека безупречен. Неважно, что происходит вокруг. Пока ночь молода, у нас есть шанс все исправить и зажечь эту искру заново. И раз уж диджей Smash так уверенно поет о том, что ночь — это время молодых, дерзких и энергичных, лови в тему крутейшую новость от специальных ученых. Они провели масштабные исследования работающих людей и официально реабилитировали всех сов. Оказывается, люди, которые обожают засиживаться допоздна, обладают более высоким уровнем креативности и способны находить нестандартное решение сложных задач несколько раз быстрее, чем закоренелые жаворонки. Так что, если ты сейчас ночью вместо сна генерировал гениальные идеи или просто залипал в любимые сериалы, знай, ты не бездельничаешь, ты развиваешь свой творческий потенциал. Ночь молода, интеллект вместе с ней. Что ж, интеллектуальный потенциал мы прокачали, отличной музыкой зарядились, ну а теперь давай плавно мы возвращаемся на землю и сверяемся с небесной канцелярией, какой прогноз погоды для нас подготовили на сегодня синоптики, и возвращаемся к нашим топовым трекам. У нас на старте Инна Рехэб с треком «I'll be waiting».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В Гродно сегодня днем 18-20 тепла, в Бресте 19-21. В Минске от 26 до 28 градусов, в Витебске и Могилеве 27-29 со знаком «плюс», ну а в Гомеле сегодня 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.ru.

0: приложение Радиус ФМ. 18+.
1: Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11 часов 42 минуты. Прямо сейчас откладываем в сторону все рабочие дела и списки задач. В эфире Радиус FM. Это игра Gift Time. Четверг в самом разгаре, и выходные уже буквально машут нам ручкой. А это значит, самое время планировать свой идеальный уикенд. Тем более, на сегодня у нас на кону просто роскошный трофей. Два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Уже в эту субботу там пройдет очень много классных мероприятий, масштабные реконструкции боев, показательные заезды. В общем, все будет очень топово. И чтобы забрать эти билеты, прямо сейчас давай включим режим абсолютной эрудиции и заглянем в календарь. Сегодня, 11 июня, отмечается Международный день рыси. И в честь этой грациозной и мощной дикой кошки наш сегодняшний вопрос на знание родной страны. А знаешь ли ты, на гербе какого известного белорусского города гордо красуется золотая рысь? Вариант 1 – Гомель, вариант 2 – Могилев и вариант 3 – Витебск. Вспоминай геральдику наших регионов, включая интуицию. Прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную телеграм-группу Радиус FM. Заходи в сообщение, отправляй свою версию. Через два топовых трека подводим итоги и называю имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:49, раскрываем карты и узнаем, кто же у нас сегодня забирает главный трофей. У нас на кону два пригласительных билета на линию Сталина. Напомню, в честь Международного дня рейси мы задали тебе вопрос на знание геральдики нашей страны. На гербе какого белорусского города гордо красуется эта дикая кошка? Жители Могилева и Витебска прекрасно знают свои символы, но рыси там нет. А вот лежащая золотая рысь украшает именно герб Гомеля. И правильный ответ, вариант под номером один, это действительно Гомель. И быстрее всех этот факт в сообщениях в нашей телеграм-группе Радиус FM подтвердила слушательница Лариса. Номер телефона заканчивается на цифры 3764. Ларис, я тебя поздравляю. Самые громкие аплодисменты в твою честь. Билеты уже твои. Ну а для всех, кто хочет провести грядущие выходные максимально ярко, мощно и с пользой, у меня есть отличная новость. Уже в эту субботу на линии Сталина пройдет масштабная реконструкция боя афганской войны, показательный заезд легендарной БМП. Уникальная возможность своими глазами увидеть историческую бронетехнику. Билеты можно приобрести на сайте линии Сталина. Итоги подведены. Билеты мы разыграли, а наш четверг на Радиус FM уверенно движется вперед. До конца этого часа у нас Алекс Уоррен и его трек Ordinary, а также будем наслаждаться авторской программой от Натальи Ленской, называется «Вселенские истории».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Трицены.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была одна девушка. У нее было все, что обычно называют связью с миром. Мессенджеры, соцсети, чаты, уведомления, люди вокруг. Ее телефон почти никогда не молчал. Но почему-то по вечерам, когда все затихало, внутри становилось пусто. Не потому, что никого нет, а потому, что как будто нет настоящего контакта.
3: То есть ты все время на связи, но не чувствуешь, что с кем-то по-настоящему рядом.
2: Именно так. Она могла переписываться весь день и все равно чувствовать одиночество. Могла встретиться с людьми и ловить себя на мысли, что разговоры проходят мимо. И тогда появлялось тревожное ощущение. Если вокруг столько общения, почему внутри так тихо?
3: Как будто много звука, но мало смысла.
2: Да, парадокс в том, что сегодня общение стало доступнее, чем когда-либо, но глубина этого общения не гарантирована. Лайки не заменяют интерес. Сообщения не всегда означают внимание, и мозг начинает путаться. Вроде бы я не один, но почему я так себя чувствую?
3: Потому что не один — это про количество, а не одиноко — про качество.
2: Именно так. Страх одиночества в такой реальности становится даже сильнее. Потому что кажется, если у всех получается быть в контакте, а у меня нет, значит, со мной что-то не так. Но правда в другом. Одиночество — это не отсутствие людей, это отсутствие отклика.
3: И тогда начинаешь заполнять это количеством.
2: Да, и это ловушка. Чем больше поверхностного общения, тем сильнее может ощущаться пустота. Потому что энергия тратится, а близость не появляется. Итак, запоминаем. Чувствовать одиночество в мире, где все на связи, не странность, а нормальная история. Нужно искать не больше контактов, а глубже. Иногда один честный разговор дает больше, чем десятки переписок. И хорошо бы учиться быть наедине с собой без ощущения пустоты, потому что если внутри есть опора, одиночество перестает пугать.
3: То есть цель не убрать одиночество, а перестать его бояться.
2: Да, потому что именно из спокойного одиночества чаще всего вырастают самые настоящие связи. И в мире, где можно поговорить с кем угодно в любой момент, особенной ценностью становится не доступность, а глубина.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах полдень, и, в принципе, мы официально открываем новый час эфира на Радиус FM в студии Кирилл Громов. Привет всем, кто вместе со мной уже вовсю чувствует дыхание приближающихся выходных. И четверг — это лучший день недели. Пятница — это, конечно, хорошо, но в пятницу ты уже мыслями на даче или в баре. А вот четверг — это день чистой, непорочной надежды. Это когда ты понимаешь, что до свободы остался всего один рабочий рывок, и даже бесконечные правки от руководства воспринимаются с легкой, снисходительной улыбкой. И, в принципе, в этот четверг мы с тобой сейчас будем заряжаться топовой музыкой, которая поднимет настроение каждому. Впереди 10 классных треков без рекламы и разговора, среди которых Fastboy и Raf и их трек Wave. До этого отправите в эфир Purple Disco Machine и Kung Substitution. Ну а раньше всех, через пару минут, Crash Adams участит твое сердцебиение благодаря треку New Heart. Врубай в свои динамики на максимум, открывай окна шире и лови этот сочный ритм. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут сделаем звук чуть тише и послушаем новости. В Беларуси 12 часов и 1 минута. Привет. Актуальный выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, куда летом можно будет улететь из Минска и какой рынок обрушился из-за искусственного интеллекта.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня проводит кадровый день. Предыдущий раз такое собрание глава государства провел 12 мая. Тогда БМЗ получил нового генерального директора. Назначения прошли и в регионах, администрации президента, и парламентском собрании Союза Беларуси и России. Аэрофлот запустит прямые рейсы в Минск из Чебоксары и Нижнего Новгорода. В первом случае полеты начнутся с 29 июня. Самолеты будут летать по этому направлению два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Что касается рейса в Нижний Новгород, то его начнут выполнять с 5 июля. Частота рейса будет три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. За последние сутки в милицию поступило 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 46 преступлений. Правоохранители напоминают: золотое правило при общении с телефонными мошенниками – это прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. Мощный взрыв прогремел на юге Китая. Погибли 7 человек, 17 получили ранения. На месте происшествия срочно проводятся спасательные операции. Сразу после инцидента было начато расследование для установления причин трагедии. Есть предположение, что взрыв мог стать последствием землетрясения, которое произошло в середине мая. Искусственный интеллект вновь обрушил Уолл-стрит. Нестабильность рынка наблюдается еще с прошлой недели. Тогда акции компаний, занимающихся ИИ, сначала взлетели до рекордных показателей, а затем внезапно начали падать. Сейчас инвесторы опасаются, что оценки многих компаний выросли слишком быстро из-за ажиотажа вокруг технологий и могли стать чрезмерно высокими. Сообщается, что у инвесторов есть сомнения насчет того, окупятся ли их колоссальные инвестиции в искусственный интеллект. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске плюс 26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 выше нуля, в Гомеле плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 20:32. Ну, конечно, Алок и Софи Такер — это прекрасный дуэт и их безумный трек «I Don't Matter» на Радиус FM. Ну, какая коллаборация, такой результат. Трек получился по-хорошему гипнотическим и чертовски привязчивым. Если переводить дословно, «I Don't Matter» — это в переводе означает «неважно». Главная строчка этого бенгера звучит так. «Неважно, куда я пойду и где я буду, потому что ты всегда в моей голове, прямо как песня, которую я никак не могу забыть. Помни, что ты всегда в моей голове». И это прям в яблочко, и по сюжету ребята поют про того самого человека, мысли о котором преследуют тебя 24/7. И раз уж Инна так чувственно поет про любимую мелодию, которая намертво засела в голове, давай проверим, какие именно треки засели в головах у тебя. Наши музыкальные эксперты прямо сейчас готовимся заходить на сайт radiusfm.by и проходить наше музыкальное тестирование. Ты же помнишь строчку из трека «Неважно, где я буду». Так вот, абсолютно неважно, где ты сейчас находишься. За рулем, в офисе, дома, заходи на сайт, слушай короткие музыкальные новинки и ставь свои честные лайки или как раз-таки дизлайки. Именно твое авторитетное мнение решает, что будет крутиться в нашем эфире, а что отправится в корзину. И не забывай про главный бонус. Совсем скоро мы подведем итоги и с помощью рандомайзера выберем пользователей, которые пройдут тестирование от начала и до конца, и разыграем крутые подарки. У нас на кону 5 пар крутейших беспроводных наушников, поэтому переходи на сайт и голосуй.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, а местами даже будут сильные ливни. Пам-пам, приплыли. В Гродно днем 18-20 градусов, в Бресте от 19 до 21, в Минске сегодня, ну, тепленько, скажем так, 26-28 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 27-29 градусов, ну а в Гомеле сегодня жара 28-30 выше нуля.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Она такая милая. Где ты ее нашел? Моя на вокзале с милицией дралась.
1: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Streams». Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless «New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13, полдень позади, мы перешагнули экватор этого дня. Официально открываем новый час эфира на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. Ну что, час дня и время, когда в каждом офисе страны наступает самый приятный момент, который называется законный обед. Коллеги, вы заметили, как в четверг после часа дня начинает двигаться время наше по какому-то особенному закону физики? До обеда тянулось как резина, ну а сейчас раз, и пятница уже буквально стучится в окна. И она будет делать это музыкально, потому что в эфире Радиус FM 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров послушаем Avalon и Rockstone «Something to Believe In». Также в ближайшие полчаса тебя ожидает Маккензи Аромба «Underwater». Ну а раньше всех Марк Дэн и Джованни Ричи «Let Me Die». Врубай динамики погромче, и в офисе, в автомобиле мы гарантируем, что под этот плейлист сонливость улетучится за секунду. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп наступит, заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за любимых исполнителей в музыкальном тестировании, проходи его до конца и выигрывай классные подарки. Ну что же, прямо сейчас узнаем самые актуальные новости и врываемся в наш нон-стоп. А в Беларуси тем временем 13.00. Свежий оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о штрафах за отсутствие техосмотра и про стоимость арендного жилья.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. До настоящего времени чиновник в этом же ведомстве занимал пост первого заместителя министра. Кроме того, нового руководителя получила издательский дом «Беларусь сегодня». Эту должность заняла Ольга Ануфриева. Ранее она была главным редактором издательского дома «Звезда». Почти 2,5 миллиона авто в Беларуси ездят без техосмотра. Такие данные приводит Белтехосмотр. Напомню, штраф за отсутствие техосмотра составляет до 3 базовых величин. Это 135 рублей. Однако, если вас остановили впервые, инспектор может выписать предупреждение. В Минске 2 месяца подряд растет стоимость долгосрочной аренды квартир. За апрель-май прибавка составила 6%. При этом подорожание коснулось всех квартир вне зависимости от их возраста. Исторические сталинки выросли на 6%. А молодые квартиры и бюджетный возрастной жилфонд на 4. США и Иран обменялись новыми авиаударами. Целями американских сил стали иранские системы связи, средства противовоздушной обороны и разведывательные комплексы. Тегеран незамедлительно перешел к ответным действиям. Иранские вооруженные силы атаковали американские военные объекты по всему региону. Под удар попала база в иракском Курдистане, где уничтожен радар США. Физическая активность может стать источником новых знаний для людей, не проявляющих особой тяги к математике, так утверждает ученый Якоб Винеке. Он провел эксперимент, где дети учились решать уравнения на примере спортивных игр. Как итог, математические навыки испытуемых в среднем улучшились на 5%. По словам Винеке, это свидетельствует о том, что в уроки физкультуры можно интегрировать и другие предметы. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно днем +18-20, в Бресте 19-21 тепла, в Минске +26-28, в Витебске и Могилеве 27-29 выше нуля, в Гомеле +28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13.30, британский Years and Years и их абсолютно разрывной трек Kings на Radius FM. Но это чистая классика современной электронной поп-музыки. Трек, который в 2015 году буквально взорвал все мировые чарты, возглавил престижный хит-парад Великобритании и превратил фронтмена Олли Александра в мировую звезду. Если слушаться в текст, то трек King, что в переводе означает «король», это история про очень затягивающие, гипнотические, но чертовски сложные отношения. И Олли поет о том, что попал в ловушку к человеку, который полностью контролирует его мысли и чувства. «Я зажат в твоих тисках, ты управляешь мной, и я сделал тебя своим королем». И раз уж Years and Years поют про королей, короны и управление, лови в тему потрясающую новость от британских ученых. Они провели исследование и выяснили, как изменилось представление о королевском и статусном поведении в современном мире. Оказывается, эпоха пафоса, золотых цепей и дорогих костюмов окончательно ушла в прошлое. Сегодня главный признак королевского статуса и роскоши среди успешных людей — это возможность спать по 8 часов в сутки, ходить на работу в удобных худи и полностью отключать мобильный телефон на все выходные. Так что, если ты сегодня выспался и надел на работу любимую байку, поздравляю, ты официально король этого четверга. Ну и в принципе, раз уж мы заговорили о королевских подарках и роскошном отдыхе, у меня для тебя бомбическая информация. Через пару минут мы с тобой поиграем в Gift Time, наша игра. У нас на кону абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин», так что не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы.

0: рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные дожди. А в отдельных районах будут грозы. В Гродно ночью 7-9 градусов, днем от 17 до 19. В Бресте ночью от 8 до 10 тепла, днем 17-19 градусов. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем от 14 до 16. В Витебске ночью от 13 до 15 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью 15-17 выше нуля, днем от 24 до 26 тепла. Ну а в Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, днем 25-27 жары.
0: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственно.

0: подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
5: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Реклама.
8: Шоу с толком.
7: Сегодня в шоу с толком.
9: Выясним, заберет ли нейросеть твою работу. Пока ты думаешь, что искусственный интеллект — это игрушка для программистов, он уже пишет за тебя отчеты, анализирует данные и даже читает твое резюме при приеме на работу. У нас в гостях руководитель образовательного центра «Профессиональный интерес» Ирина Милто. Поговорим честно, почему сотрудники саботируют внедрение ИИ, как сделать нейросеть своим личным ассистентом и что прямо сейчас происходит на рынке труда.
7: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, откладываем в сторону все бутерброды и рабочий отчет. В эфире Gift Time. Прекрасная игра у нас на кону. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» на целый месяц. И в четверг в самом разгаре лето на дворе. Это значит самое время приводить себя в безупречную форму. И чтобы забрать этот абонемент, прямо сейчас заходи в группу Радиус FM в Telegram. Напоминаю, не на аккаунт по номеру телефона, ребят, а ищем группу, подписываемся на нее. И внизу этой группы тебя ждет значок сообщения. Вот нажимай на него и готовься прислать правильный ответ на вопрос, который как раз-таки связан с нашим фитнесом, с нашими тренажерными залами. Он звучит следующим образом. Все, кто хоть раз заходил в тренажерный зал, знают про классический олимпийский гриф для штанги. А вот сможешь ли ты ответить, сколько весит этот стандартный мужской олимпийский гриф без замков и блинов? Вариант 1 – 15 килограммов. Вариант 2 – 20 килограммов. И вариант 3 – 25 килограммов. Вспоминай свои тренировки, включай логику и прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную телеграм-группу «Радиус FM». Через два топовых трека подводим итоги, а пока жду твою версию в Telegram.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 13:46, мы в очередной раз раскрываем карты и называем имя победителя, который у нас сегодня забирает абонемент на целый месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Игра «Gift Time» в самом разгаре. Напомню, мы проверяли твою фитнес-эрудицию и спрашивали, сколько же весит стандартный мужской олимпийский гриф для штанги без замков и блинов. Те, кто регулярно тренирует силу, знают этот вес наизусть. И правильный ответ, вариант под номером 2, ровно 20 килограммов. Быстрее всех этот спортивный факт в сообщениях в телеграм-группе «Радиус ФМ» выдала слушательница из столицы. Настоящий фитнес-абонемент сеть фитнес-клубов «Адреналин» забирает наумовец Ира из города Минска. Ир, я тебя поздравляю. Номер телефона заканчивается на 9211. Наши самые громкие аплодисменты и поздравления. Ну а для всех, кто тоже хочет прокачать свое тело, поймать мощный заряд бодрости, я напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Веры Харуши. Широкий спектр услуг. Тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуйте свою мощь вместе с «Адреналин». Итоги подведены, мое эфирное время подходит к финишу, с тобой был Кирилл Громов, в следующий час уже будешь врываться в компании Леши Якимовича. Буквально через пару минут он подготовит для тебя мировые хиты, шутки, новости и, конечно, топовое настроение для этого четверга. Услышимся, пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Светофор.
5: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: Светофор.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Что для вас работа? Стабильный доход?
9: Это классная команда и карьерный взлет.
10: Сыну велик, а в доме новая крыша.
11: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
12: Работа – это способ исполнить мечты.
13: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
14: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Реклама.
15: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
16: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
15: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
17: Мы говорим вам 4!
18: Да!
15: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
18: Так можно было, да?
15: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
19: Задай ритм лету с Вилла Браслов, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи уже с тобой Леша Якимович. Слышимся с тобой в этот четверг, 11 июня. И знаешь, четверг — это вот такое время, когда выходные уже маячат где-то там на горизонте, а вот рабочие задачи вызывают лишь легкое, ну, такое недоумение. Но сегодня у нас есть железное и очень красивое оправдание, чтобы немного отвлечься от рабочей рутины. 11 июня отмечается день поиска новой звезды. Так что если тебя застукают за бесцельным залипанием в окно или в экран телефона, просто загадочно отвечай: «Я ищу свою звезду». Ну а пока ты занят наукой, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и давай познакомимся с ребятами. Послушаем с тобой топовый трек под названием «I like the way you kiss me». Также в эфир к нам залетит Роберт Кристиан с треком «The Day Before». Ну и самым первым послушаем дуэт от Алекс Альта и Кейди Ди Кей с треком «One and Two». Ну что могу сказать тебе? Откладывай в сторону все свои архиважные дела, делай звук в наушниках или там в колонках погромче и просто лови этот кайфовый ритм. Ну а мы тут надолго, на ближайшие 30 минут уж точно. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, в этом выпуске я расскажу, как уберечь детей от летних опасностей и в какой стране можно купить целый город.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко при назначении нового министра природных ресурсов раскритиковал тех, кто вредит природе и браконьерствует. По его словам, недопустимо, когда в реки попадает жижа с полей, а по лесу ходят с оружием и стреляют налево и направо. Президент подчеркнул, что животные имеют право на жизнь и все должно быть по закону. Также он заметил, сам числится охотником по документам, но ни разу никого не убил. Количество наркопреступлений в Беларуси ежегодно снижается, об этом рассказал представитель МВД Андрей Кудрицкий. В 2025 году зарегистрировали в два раза меньше уголовных дел в сфере наркоконтроля, чем в 2014. Также в 6 раз снизилось число подростковых наркопреступлений, а с отравлениями наркотиками в больницы в прошлом году доставили 12 подростков. Для сравнения, в 2014 таких было 223. В МВД это связывают с активным информированием людей о последствиях употребления наркотиков. В Минобразовании рассказали, как уберечь детей от главных летних опасностей. Замминистра Екатерина Петруцкая напомнила: начался сезон открытых окон, и нельзя оставлять малолетних детей без присмотра. Также взрослые должны сопровождать детей на водоемах и напоминать им о правилах дорожного движения. В школах и лагерях продолжают учить детей правилам поведения на воде, противопожарной безопасности и тому, как реагировать на спам в интернете. Более 150 математиков со всего мира призвали правительство не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. Они опубликовали Лейденскую декларацию, в которой предупредили: технологические компании финансово заинтересованы в завышении возможностей своих продуктов. Ученые советуют политикам консультироваться с экспертами, а не доверять пресс-релизам. В Австралии выставили на продажу город, в котором живут всего 2 человека. Город Кулади продают за 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населенным пунктом покупатель получит придорожный комплекс с домом, мотель, магазин, паб и ресторан. Новому владельцу придется самому работать в пабе, магазине, мотеле и развозить почту. На пике развития здесь жили 270 человек, но после продления железной дороги город пришел в упадок. Сегодня на торгах белорусский рубль укрепился к основным валютам. Доллар США стоит 2,77, 100 российских рублей 3,83, 10 китайских юаней 4 рубля 6 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью +7-9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью +8-10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью +13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле Ставрополе ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Ну, Эйбл, конечно, хорош. Blinding Lights — это ж, ну, можно сказать, идеальный гимн чувака, который летит ночью на красный свет, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Драматично и очень даже красиво. Но если он лечит тоску скоростью, то для тебя у меня есть способ, ну, так сказать, побезопаснее. В общем, тут британские ученые выяснили, что просмотр футбола реально спасает от депрессии, прикинь. Они опросили более 7 тысяч человек и доказали, если ты хотя бы раз в год выбрался на матч или просто глянул его в компании друзей, ты чувствуешь себя счастливее остальных. А все это из-за чувства сопричастности. То есть, когда ты кричишь в экран: «Ну куда ты отдаешь этот пас?», ты не просто шумишь, ты свою менталочку лечишь. Так что это, можно сказать, официальная терапия. Ну и вообще не кори себя за вечер перед телевизором. Ты не ленишься, ты оздоравливаешься. В общем, собирай свою банду, заказывай пиццу и давай быстрее укреплять нервы. Ну а чтобы планировать вылазки было проще, давай глянем, что у нас там по прогнозу погоды на завтра. И расскажет нам о нем Наталья Ленская.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Радиус ФМ.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Это были BTS с треком Swim на Radius FM, и парни красиво поют о том, как круто уйти на глубину своих чувств. Но давай честно, когда тебя накрывает волной эмоций в песне, это романтично. А вот когда тебя накрывает реальной волной дел посреди недели, ты, ну, просто надеешься выплыть хотя бы к обеду. И вообще, нейробиологи из Калифорнии тут момент один доказали. Мол, любые звуки воды или песни, они мгновенно снижают уровень стресса в организме. То есть наш мозг так эволюционно запрограммирован. Правда, этот крутой лайфхак почему-то полностью ломается в 2 часа ночи, когда на кухне начинает капать кран. Там уровень стресса такой, ну, будто ты слушаешь не воду, а таймер какой-то. Вот такой тык-тык-тык-тык. Короче, если тебя сегодня слегка штормит от забот, не пытайся грести против течения. Только силы потеряешь. Просто ложись на воду, выдыхай, и ты со всем разберешься. Я в тебе вообще не сомневаюсь. Ты на Radius FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен».
1: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Radius FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Без лишних предисловий сразу к делу. Знаешь, что такое сквозное шифрование? Думаю, кто-то да, кто-то догадывается, а кто-то даже не сталкивался с такой штукой. Однако разобраться в этой теме никому не помешает, поэтому сегодня о ней и поговорим.
0: Технодзен.
1: Каждый день мы отправляем сотни сообщений, будь то пароли, фотографии, ну даже какие-то свои секретики. Мы уверены, что их видим только мы и наш собеседник. Так оно и есть. И все это благодаря сложной технологии под названием сквозное шифрование. Если кратенько, то работает эта тема буквально как металлический сейф. Ты закрываешь его на замок, и единственный ключ от этого замка есть только у твоего друга, которому ты отправляешь сообщение. Сама соцсеть, сервер мессенджера и даже его создатели, никто не может заглянуть внутрь. Они видят лишь запертую коробку. Сейф открывается исключительно на конечном устройстве у твоего друга. Конечно, даже самый мощный и непробиваемый сейф могут взломать разные умельцы. То же самое и здесь, но сквозное шифрование минимизирует любые риски утечки данных.
0: Оценка Технодзена.
1: Хочется так слегка по-философски закончить выпуск и скажу так. Эта технология напоминает нам о важности личных границ. В мире, где все стремится стать публичным, сквозное шифрование возвращает нам право на тайну.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, у нас все тоже 11 июня, все тот же четверг. И что могу сказать? Сегодня у нас отмечают один из самых милых и странных праздников. Всемирный день уличного вязания, или по-другому ярнбомбинг. Это когда люди тайно выходят на улицы и наряжают деревья, памятники и фонарные столбы в разноцветные вязаные свитера. В общем, никакой серости, только уют и яркие детали. Ну а по этому поводу я решил поддержать этот вайб и запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM десяточку самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и немножко поближе познакомимся с тремя первыми треками. Imagine Dragons с треком Bones. Интересный факт об этом треке. Солист группы Дэн Рейнольдс признался, что написал эту песню, чтобы справиться со своим главным страхом, а именно страхом смерти. Вот такие вот дела. Ну что ж, слушаем. Также у нас в эфире будет Джейн с треком Макиба. В чем фишка этого трека? Это залипательный французский афропоп с гипнотическим ритмом и невероятно привязчивым вокалом. А слушать этот трек можно во время любой рутины, чтобы дело шло быстрее и веселее. Ну и самым первым у нас будет Алекс Уоррен с треком Ordinary. Фишка этого трека в том, что это масштабная поп-баллада, которая плавно разгоняется от тихого гитарного перебора до мощного взрыва хора. Ну что ж, давай, устраивайся поудобнее, выдыхай, у нас тут свой спокойный вайб, где никто никуда не бежит, не спешит, поэтому садись на кресло, расслабляйся и ближайшие 30 минут слушай самую топовую музыку, ну а перед этим быстренько послушаем новости. В Минске 15 часов, привет! О самых важных и актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу об июньском похолодании и о том, кому удалось создать сумочки из кожи тираннозавра.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко поставил задачу отечественным производителям техники обеспечить стопроцентную локализацию и высокое качество продукции. Об этом он заявил, принимая кадровые решения. Президент подчеркнул, что спрос за неисполнение будет жесточайший, а качество – вопрос номер один. Особенно если мы идем на экспорт и конкурируем с американцами, россиянами и китайцами. В Беларуси следователи усилят мониторинг публикаций и комментариев в соцсетях, особенно в Threads и TikTok. В Следственном комитете заявили, что на это пошли из-за роста деструктивной информации, дезинформации, разжигания вражды, ложных сообщений об опасности и даже реабилитации нацизма. Особое внимание уделять тем, кто специально распространяет фейки, чтобы набрать аудиторию. Все публикации будут получать правовую оценку. Июнь готовит белорусам погодный сюрприз, и приятным его не назовешь. Уже 12-13 июня температура опустится днем до плюс 12-17 градусов. Это примерно на 10 градусов ниже нормы. Вместе с похолоданием придут осеннего типа дожди и северо-восточный порывистый ветер. По предварительным расчетам, такая осенняя погода может задержаться в стране до 23-24 июня. Обострение вокруг Ирана несет серьезные риски для Ближнего Востока и мировой экономики. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал стороны вернуться к дипломатии. Напряжение резко выросло после заявления Дональда Трампа, который обвинил Иран в затягивании переговоров и объявил о масштабной атаке. Ночью Пентагон подтвердил начало боевых действий, а Тегеран в ответ нанес удары по американским базам. В Париже на аукционе выставят сумочку из кожи тираннозавра. Ее стоимость оценивают от 350 до 580 тысяч долларов. Материал вырастили в лаборатории, используя фрагмент коллагена из окаменелости динозавра, найденный в США в 1988 году. Создатели проекта говорят, что это не имитация, а переосмысление прошлого с помощью биологии. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Только что были 21 Pilots с треком Hazens, и это на самом деле гимн всех наших внутренних странностей. Песня о том, что у каждого в голове свой закрытый клуб, и лучше не делать резких движений, чтобы, ну так сказать, не разбудить чужих демонов. Потому что иногда смотришь на людей в метро и думаешь: «Господи, спасибо, что мои личные тараканы, ну, не такие». Хотя некоторые заходят сильно дальше простых мыслей, и, в общем, тут в Штатах один чувачок словил клиническую смерть и встретил на том свете людей из будущего. Они выдали ему два предсказания, и одно уже сбылось. Самое смешное, врачи кричали, что у него мозг безвозвратно поврежден, а он очнулся и чувствует себя идеально, прикинь? Вот это я понимаю, сходил за спойлерами. Ну, пока другие несут миллионы инфо-цыганам за прогнозы, парень просто нашел самый радикальный способ. Но ты так не делай, хорошо? Рад, что он выкарабкался, он реально красавчик, но не нужно заигрываться с загробным миром, чтобы узнать, что тебя там ждет в будущем. У тебя и так все будет круто, я в тебя верю, а вот к чему тебе стоит готовиться на улице прямо сейчас, так это к прогнозу погоды. И мы его послушаем от Натальи Еленской.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью +7-9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью +8-10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью +13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле или ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
6: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло «Лея» 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
8: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алан Уокер с треком Broken Strings. Это трек про попытки сыграть на оборванных струнах. Это, знаешь, как заряжать телефон кабелем, который работает только если его изогнуть, под углом в 37 градусов, подпереть тапком и больше не дышать на него. Ну, знакомо, да? Мы пытаемся выжать пользу из того, что, ну, давно уже пора выкинуть, честно, на помойку. И тут даже ученые доказывают, что наш мозг — жуткий ленивец. Ему проще годами терпеть знакомый геморрой, чем строить новые нейронные связи. Он буквально шепчет себе «да». Этот провод бьется током, но зато мы знаем, под каким углом его держать. Слушай, если ты сегодня тянешь за собой проект или какую-то привычку, которая давно уже умерла, бросай это дело. Мозг просто ленится начать новое, но ты сильнее этой ловушки эволюции, я в этом уверен. Шагни вперед, там намного круче. Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Spread good vibes.
3: Spread them well.
2: Well, the world.
3: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, ну что ж, на связи еще Леша Якимович. У нас четверг, 11 июня. И вот знаешь, в этот день, в 1997 году, произошло событие, которое навсегда изменило наше, ну, можно сказать, общение. В общем, инженер Филипп Кан прямо в роддоме от скуки и волнения соединил проводами цифровую камеру со своим мобильным телефоном и отправил первую в истории мобильную фотографию своей новорожденной дочки 2000 друзей. Ну, вот так спонтанно и появился первый в мире камерафон. Вот такой вот тебе интересный факт. Безусловно, событие знаменательное. Ну а чтобы твой день тоже был знаменательным, я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой трек Набу под названием «Slow Down». Slow down. Также услышим с тобой Offenbach с треком Be Mine. Ну и самым первым к нам залетит Альберт Брайт с треком Wild. Ну что ж, устраивайся поудобнее, выдыхай, потихоньку, рабочий четверг у нас заканчивается, вот-вот пятница, а там еще чуть-чуть и уже выходные, и просто расслабляйся, ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16.01. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу о том, что в Беларуси ГАИ возьмется за хулиганов-мотоциклистов, а также какие профессии уже вытесняет искусственный интеллект.
0: В радиусе новостей.
2: Люди в Беларуси повернулись лицом к природе, но пока не все. Об этом Александр Лукашенко заявил, назначая Максима Лысенко новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Президент предупредил нового главу ведомства о том, что спрос будет очень серьезный. Беларусь – это не только островок стабильности, но и любви к природе, подчеркнул глава государства.
3: Люди наши повернулись лицом к природе. Ну, не все. Всегда что-то бывает не так. Но люди любят Беларусь, любят природу. Очень в социальных сетях реагируют, если какое-то дерево вырубили или спилили. Но тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве, то браконьеры сети поставили в озерах или в реках, или же с оружием ходят по лесу, это недопустимо.
2: Министр внутренних дел потребовал от ГАИ ставить на место наглецов на дорогах и жестко наказывать лихачей. При этом Иван Кубраков попросил разделять злостных нарушителей и тех, кто ошибся, но признал вину. К таким можно проявить снисхождение. Особое внимание министр обратил на мотоциклистов. Он поручил создать мобильные рейдовые группы и активнее использовать систему мониторинга общественной безопасности. Правительство Великобритании обяжет соцсети оперативно удалять незаконный контент, который подстрекает к насилию и беспорядкам. Такие поправки в закон о безопасности в интернете внесут на рассмотрение парламента уже на следующей неделе. Причиной стали массовые антимигрантские беспорядки в Белфасте. Там протестующие сожгли автобус, десятки машин, магазины, парикмахерскую и несколько домов. Поводом для вспышки насилия стало жестокое нападение беженца из Судана на мужчину. Исследование компании «Anthropic» выявило 10 профессий, существование которых оказалось под вопросом из-за искусственного интеллекта. Самый высокий уровень уязвимости у программистов – 75%. Также в зоне риска специалисты по обслуживанию клиентов, операторы ввода данных, медицинские регистраторы, маркетологи. ИИ уже пишет коды, обрабатывает возвраты, заполняет карты пациентов и отвечает на типовые вопросы. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,77, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 83 копейки, 10 китайских юаней 4,06. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте белапб.бай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Густав Норн на Радиус FM с треком Wide Awake. Знаешь, это трек про состояние, когда ты вроде проснулся, ты бодр, но вот в голове мучает один вопрос. А куда я вообще иду по этой жизни? И вот на этот вопрос ученые из Испании и Японии дали нам ответ. В общем, они годами осматривали скрытые камеры и выясняли. В общем, если человек идет, куда глаза глядят, то он со стопроцентной вероятностью пойдет против часовой стрелки. Да, оказывается, у каждого из нас в голове есть врожденный микроскопический такой занос влево, который в толпе превращается в один большой хоровод. Ну, можно сказать, ну, мы-то думаем, что мы уникальные личности, там, со своим каким-то сложным путем, а физиология считает, что мы просто детальки в этих часах. Вот, ну, главное рулить навстречу хорошим вещам, ну и давай посмотрим, что нам обещает погода, хорошие ли вещи у нас будут завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Временами будут дожди, а днем местами сильные дожди. В отдельных районах будут грозы, так что запасаемся зонтиками. В Гродно ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью 8, 10, выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 14, плюс 16. В Витебске ночью 13-15 тепла, а днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью 15-17.

0: 15 выше нуля, а днем плюс 24, плюс 26. И в Гомеле ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи в radiusfm.by.

0: Мэверик со треком New Religion. Ну, слушай, мощно, мощный трек. И он про то самое состояние, когда ты находишь человека и буквально начинаешь на него молиться. Ну, вот знаешь, как на новую какую-нибудь религию. И вот, ну, ты настолько очарован, что готов ему простить абсолютно все. Ну, даже то, что человек присылает тебе голосовые сообщения на 5 минут, из которых 4 минуты он просто молчит, там вздыхает и думает, что сказать дальше. Но недавно, в общем, я наткнулся на исследование ученых, и они доказали, что если тебе больно, ну, к примеру, у тебя там болит голова или ты случайно ударился локтем, тебе достаточно просто посмотреть на фотографию любимого человека, и все, мозг реально блокирует болевые сигналы, представляешь? Так что береги тех, кто работает для тебя, ну, так сказать, анальгином. В общем, ты со всем справишься, я в тебя верю. Ну, а мы на Радиус FM сделаем твою жизнь еще немного проще. В общем, у нас тут сейчас проходит музыкальное тестирование. Там мы разыгрываем 5 пар топовых беспроводных наушников. Суть простая. Заходишь к нам на сайт radiusfm.by и слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником нашего розыгрыша. Победителей мы выберем абсолютно рандомным способом уже совсем скоро, так что скорее беги. Ну а я уже дальше передаю слово Оле Венской. Она здесь будет в 18.00 с ее автодрайвом. И она готова добавить огня в твою уже дорогу домой. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что был со мной. Услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа. Ну что ж, желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Основной уход. Всего 12,99 за 360 мл. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
5: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Кто-то, возможно, сегодня не будет торопиться слишком быстро выходить с прохладного офиса на улицу, ну, потому что жарко очень в столице. Думаю, ты это ощущаешь. Плюс 27 сейчас на градуснике, но как будто все 30 выше, правда. Раскален воздух, раскален минский асфальт, но я надеюсь, как раз-таки ты пребываешь в неком таком блаженстве, потому что, понимаешь, так или иначе, приходит классный летний вечер, который в том числе будет наполнен приятными заботами. Уже повсюду в Минске гуляют школьники, огромные букеты у них в руках готовятся к завтрашнему важному событию, пройдут по всей стране общегородские выпускные. В общем, будет красиво. И вообще, мне кажется, какие-то особые летние деньки сейчас стоят. Надеюсь, это настроение ты ощущаешь. И вместе со мной, с Ольгой Венской, прямо сейчас пойдешь с легкостью в новый час этого вечера. 17.00 в Беларуси. Все самые интересные новости у моей коллеги Натальи Ленской. Наташ, привет, какие новости?
2: Привет, далее расскажу о том, что Белавия расширяет возможности дальних полетов, а китайские таксисты очень необычно борются за клиентов.
0: В радиусе новостей.
2: У президента сегодня кадровый день. Так, назначая новых директоров на Белкоммунмаш и Литсельмаш, Александр Лукашенко потребовал внедрять современные технологии. Будущее за электробусами, но их развитие зависит от появления более легких батарей. Новый руководитель Белкоммунмаша подтвердил, сейчас предприятие собирает батареи из китайских ячеек, но уже подошло к внедрению технологии сборки более легких. Надо двигаться вперед и видеть будущее, подчеркнул глава государства. Сегодня в Беларуси последний день регистрации на ЦТ в резервные дни. Воспользоваться этим смогут только те, кто не сдал экзамены в основные сроки по уважительной причине. Для регистрации нужны паспорт и документ, подтверждающий причину отсутствия на экзамене в основной день. Резервные дни 18, 20 и 22 июня. 18-го можно сдать любой предмет, 20-го – 8 на выбор, 22-го – русский и белорусский языки. Белавия ввела в эксплуатацию третий дальнемагистральный Airbus A330-200. Теперь все три «Василька», как их называют в авиакомпании, в строю. Благодаря таким самолетам белорусы могут летать без пересадок на курорты Египта, Турции и даже на Шри-Ланку. Рейсы туда возобновятся с октября. А всего в перспективе у перевозчика больше десятка новых направлений, включая Иорданию и города Китая. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов за правонарушение против интересов России за рубежом. Закон вступит в силу с 1 сентября. Имущество, включая деньги на счетах, могут арестовать за дискредитацию армии, призывы к санкциям или распространение экстремистских материалов. Теперь суды смогут накладывать арест уже при составлении протокола, а не после начала исполнительного производства. В Китае таксисты борются с конкуренцией необычными способами. Предлагают пассажирам кофе и даже стрижки. Причина – перенасыщение рынка. Водители превращают машины в мини-магазины и салоны услуг прямо во время ожидания заказа. Один таксист устроил в машине мини-кафе и готовил американо и латте на месте по 29 юаней, а другой водитель стриг клиентов за 8 юаней, пока ждал пассажиров. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.12, точное драйвовое. Что сегодня обсуждают автомобилисты всего мира? Это то, что и вот именно сегодня прямо на трассе 24 часа Лимана состоялась премьера серийной версии полностью электрического спорткара Peugeot E208 GTI. Новинка знаменует возврат культового шильдика в эру электромобилей. И главная деталь вот в чем заключается. Электромотор на 280 лошадиных сил позволяет этому хэтчбеку разгоняться буквально с нуля до 100 км в час за 5,7 секунды. Запас хода составляет 350 километров. Ну, а автомобиль, соответственно, поскольку участвует в вот этих спортивных заездах, получил низкую спортивную подвеску, расширенные колеи, механический самоблокирующийся дифференциал и мощные тормозные механизмы для того, чтобы вот был прям такой полноценный трековый драйв. Ну, а дизайн максимально приближен к прошлогоднему концепту. И также три демонстрационных автомобиля окрашены в цвета французского флага. Ну, это логично. Синий, белый и красный. А продажи стартуют уже буквально в конце этого года. Ожидаемая стоимость автомобиля составит в зависимости от комплектации от 42 до 45 тысяч евро. Вот очередная электричка пожаловала в наш с тобой мир, и это здорово. Я думаю, что если у тебя есть электромобиль, ты наслаждаешься и тихим ходом, и вообще, мне кажется, если есть возможность что-то менять в своей жизни в лучшую, более интересную сторону, это нужно делать и не сомневаться. Но за каким бы, за рулем какого бы авто ты сейчас ни находился, большой тебе привет, и, конечно же, сделай звук погромче. Здесь подзаряжающая музыка Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM. Наше.
1: It's your time just to live.

Задай ритм лету с Вилла Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.26, точное, драйвовое. Вот с 8 июня 2026 года стали действовать экскурсии в Минске на фабрику мороженого. Гугли подробности, приезжай. Проходят они, например, с 12 до 18.00, а выходные дни еще чаще. Более того, предварительно бронь не требуется. Нужно просто приехать, приобрести билет за минут 10-20 до начала экскурсии. Графики здесь же указаны. Ну и, пожалуйста, добро пожаловать в мир мороженого. Потрясающе. Здесь тебе покажут процесс производства мягкого мороженого. Дегустация обязательно будет. Процесс производства жареного мороженого. Ты про такое вообще слышал? А тут еще и попробовать дадут. И также здесь процесс производства, в том числе и специальных украшательств для мороженого. Это отдельная история. Дегустация шоколадного фонтана, зона экспериментов, фокусов, сладкие экспонаты, сладкие мастер-классы. И, конечно же, образовательная экскурсия об истории мороженого. Очень интересно, мне кажется, и детям, и взрослым. Поэтому, если в такую жару сейчас на улице 28 выше нуля в Минске хочется охладиться, прям нужно охладиться, то это идеальная экскурсия для того, чтобы сделать этот вечер и приятным, а еще и вкусным.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Ни до шуток, ни до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет. Лечись, сосед.
4: Диавен.
2: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противоположные показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Бигфарм Беларусь».
6: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
9: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Персик 6,99 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375 44 788 80 26 с 8 по 21 червня.
0: Реклама.

0: Точное драйво 18.34. Что, горячо? Там плюс 22. Ощущается, как плюс 30 практически. А будет еще горячее. Прогноз погоды на завтра послушаем. Добавим к этому топовую музыку радиус FM. И смотри, что получится. Сэм Смит и Ким Петрос. А также Айола. Подсадит кого-то на коня. Но, мне кажется, вечер нужен для расслабления и хороших эмоций. Weekend. Ну и прямо сейчас прогноз погоды, тот самый, который, надеюсь, не заставит нас с тобой плакать. Что же Белгидромет обещает нам на завтра? Давай-ка прямо сейчас и посмотрим.
1: Радиус FM о погоде.
0: Итак, синоптик на завтра нам объявили облачную с прояснениями погоду. Много где будут осадки. Вот смотри, в Бресте всего плюс 17-19, дожди. Далее Гродно 17-19, тоже дожди. В Минск тоже прохладно, 14-16 со знаком плюс, тоже осадки. Так что греемся только сегодня. В Витебске плюс 20-22, зато без осадков. В Могилеве дождь и плюс 26, в Гомеле тоже дождь и плюс 27.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
4: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
7: А мне бы черный, под новенькое платье.
8: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
11: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
12: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
12: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: «17.43» точное драйвовое. Самое время зайти в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Посмотри, сколько классного мы всего для тебя приготовили, чтобы ты расслабился, чтобы ты улыбнулся и почувствовал другие вообще вайбы этого потрясающего жаркого летнего вечера. У нас тут блондинка сидит такая. Ты ее наверняка узнаешь. Она вирусилась. Был у нее такой интересный трек. И, собственно говоря, мы этот трек и загадали, да. Нейропомощник это сделал. Зовут его и Игорь. Если хочешь встретиться с ним, пообщаться в эфире, вот пиши в комментах в телеграм-канале «Радиус ФМ» свой ответ и жди наш звоночек с Игорем. Мы тебе позвоним.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». «Радиус ФМ».

0: Точное драйво 18.50. Кибертрек набирает свой оборот. Это то, что мы опубликовали для тебя. Зашифрованную картинку, а в ней какой-то очень известный трек в телеграм-канале Радиус ФМ. И вот прямо сейчас давай-ка послушаем. Интересно, кто с нами на связи. Алло? Алло? Алло?
1: Алло, здравствуйте.
0: Ой, ну наконец-таки дозвонились. Ох, что же вы там делаете? Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария.
0: Мария, чем вы там заняты были? Я вот представила, что вы врач где-нибудь в операционной, сейчас какую-то серьезную операцию делаете, поэтому вот так вот мы не можем дозвониться. А очень надо, это Радиус ФМ.
1: Нет, это я в машине еду, перекресток переезжала.
0: Слушай, ну молодец. Вот ты сейчас прошла...
1: Надо быть аккуратным во время движения.
0: Правильно, прошла экзамен на звание очень внимательного, правильного водителя. Ура! Вот прямо сейчас аплодисменты тебе не только я, но и наш представитель ГАИ и Игорь. У нас такой есть. Давай-ка прямо сейчас мы с ним поздороваемся. Здоровайся.
1: Здравствуйте.
2: Привет. Ну что, поиграем?
1: Да.
0: Насторожилась немножко. Ну хорошо. И Игорь для тебя зашифровал трек. Тебе нужно его будет отгадать. Внимательно слушай слова и ищи синонимичные слова. И тебе сразу будет понятно, о каком треке идет речь. Поехали.
2: Загружаю трек. В печке

0: Так, ну вот, есть какая-то версия.
1: Да, это в камине в 6 утра, фотография твоя,
0: да.
1: Грязь воспоминания, пустота.
2: И это правильный ответ.
0: Джонни Вин здесь, в эфире топовой радиостанции страны. Ну, я тебя поздравляю. Ура! Слушай, какая ты молодец, все успела. Понимаешь, и перекресток сложный проехала. И в эфире радио СФ выиграла Bluetooth наушники. Не, ну какая ты молодец. Чувствуешь, что белая
1: Спасибо.
0: Полоса в жизни? Чувствуешь?
1: Да, да.
0: Хорошо, никуда главное не сворачивать, хорошо? Все, и оставаться в компании топовой музыки радио СФ.
3: Автодрайв на радиус FM. Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение 1 дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
5: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Персик Парагвай. Всего 6,99 за килограмм. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велика, в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: Ах, как хочется свою квартиру и машину. Вот бы.
14: Выиграть – это просто. Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». 2 автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке. И пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Реклама «Игра удачи в придачу тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Тут главный вопрос, как все успеть, потому что нужно поучаствовать в абракадабре, сразиться за наш потрясающий подарок аэрогриль, нужно в хозяйстве штучка. А еще, конечно же, насладиться потрясающим летним вечером, потому что завтра уже будет холоднее. Ну и вообще в какое-то мокрое место превратится город Минска, потому что будут осадки, но об этом подробнее узнаем из выпуска новостей. И уже на подходе в студию Радио СФМ Наталья Ленская. У нее все самые актуальные новости. 18.02 в Беларуси. Наташ, какие новости? Рассказывай.
2: Привет, Оля. Далее расскажу о лучших результатах ЦТ по русскому и белорусскому языкам и о том, что в белорусских санаториях почти не осталось мест.
0: В радиусе новостей.
2: Президент согласовал назначение в двух районах и предупредил об осторожности при объединении сельхозпредприятий. Присоединение слабого хозяйства к успешному может загубить сильное, заявил глава государства. В пример он привел агрокомбинат «Дзержинский», который расширился, потому что ему не хватало земли под зерно, и теперь работает хорошо. А искусственное объединение ни к чему хорошему не приведет, добавил Александр Лукашенко. Централизованное тестирование по русскому и белорусскому языкам на 100 баллов написали 88 абитуриентов. Из них 78 по русскому, 10 по белорусскому. Всего в испытании участвовали почти 14,5 тысяч человек. Узнать свои результаты можно в личном кабинете на сайте РИКС или по бесплатной СМС-рассылке. Большинство популярных белорусских санаториев уже почти полностью забронированы на это лето. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций со ссылкой на данные российских туроператоров. Тем, кто планирует оздоровиться в Беларуси, советуют обратить внимание на осенние, зимние и новогодние заезды. Их тоже активно бронируют, но выбор пока шире. Основные причины высокого спроса – ценовая доступность и постоянные клиенты, которые возвращаются в здравницы годами. А тем временем россиян зовут на пляже Анапы. 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки, сообщила пресс-служба российского правительства. Активно ведутся работы по устранению последствий утечки нефтепродуктов после крушения танкера в Керченском проливе. Также на пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка. Процесс контролирует Роспотребнадзор. Папа Римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и осветил главную башню храма – башню Иисуса Христа. Богослужение приурочили к столетию со дня гибели архитектора Антонио Гауди, по проекту которого и строится этот собор. В храме собрались около 9 тысяч человек, включая короля Испании. Несмотря на завершение главной башни, работы в соборе продолжаются. Впереди фасад славы и монументальная лестница. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 83 копейки, 10 китайских юаней 4,06. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери один из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле или ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Наша абракадабра все краше и краше день ото дня, потому что мы приближаемся к финалу в пятницу. Завтра мы узнаем, кому же достанется аэрогриль от Радиус ФМ, но пока собираем претендентов. Напомню, что на этой неделе уже есть один победитель. Это прекрасная во всех смыслах Инна. Ей удалось с первой попытки отгадать. Может быть, сегодня участнику тоже удастся с первой попытки сделать это. Тогда будет батл в пятницу. Но пока играем и, конечно же, отгадываем абракадабру в нашем телеграм-канале. Пожалуйста, пиши прямо сейчас. Радиус ФМ. И какие же подсказки у меня для тебя есть в ящике, в секретном боксе. Сам по себе раствор для этого прозрачен. При температуре ниже 25 градусов это начинает замерзать прямо в воздухе. Если это упадет на твердую поверхность, то вот не лопнет, а просто разобьется на крошечные осколки, как хрустальный шар. А еще экспериментально доказано, что в герметичной емкости и при оптимальной влажности это может прожить около 30 дней и даже больше, прежде чем лопнет. Нет, ну что, ты заинтригован? О чем идет речь? У-ху! Надеюсь, ты в теме. Надеюсь, ты в игре. Уже прямо сейчас я жду тебя. СМС-очку, а ты ждешь мой ответ в прямом эфире.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Я завяжу.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Только что в нашем эфире самая популярная группа нашей страны Parrot of Planet. Знает их не только у нас, но и далеко за пределами. А вот прямо сейчас давайте посмотрим, как сложится планеты в пользу ли Никиты, который уже с нами на связи, участник Абракадабры. Никит, привет! Алло.
2: Всем привет.
1: Привет. Вообще веришь, что вот, знаешь, не бывают такие удачливые, там как-то звезды выстраиваются, планеты выстраиваются, и тогда прям ты в какую-то полосу удачи попадаешь. У тебя есть такое ощущение?
2: Конечно, постоянно.
1: Постоянно? Ну вот, во-первых, ты поймал топовую волну Радиус ФМ, значит, все уже будет на мази. Никита, итак, правила просты, нужно отгадать. Желательно с первой попытки, скажу сразу. От 1 до 7, где спрятан топовый трек Радиус ФМ. Объясню, почему важно с первой попытки. У нас уже есть лидер, да, в начале этой недели была Инна, она это сделала. Я не знаю, получится у тебя это или нет. Тут игра покажет все, но тем не менее, если все-таки получится, будет тогда батл. Если нет, будет продолжать играть и все-таки искать конкурента Инне. А может быть, она... Ну, посмотрим. Многоточие здесь поставлю, не буду говорить. Знаете ли, с удачей играть это дело такое. Никит, я долго могу говорить, заговаривать эту удачу, но давай прямо сейчас выдохнем и вместе со мной попробуем отгадать, где же все-таки спрятан топовый трек Радиус ФМ.
2: Давайте сразу первый. Пусть он будет первый.
1: Вот так вот? И ты чувствуешь себя прям победителем, да?
2: Ну да, первый трек, первый победитель. Все правильно.
1: Как бы логично.
3: Всего хорошего.
1: Да, всего хорошего, Никита, мы тебе желаем. Никит, ну с первой попытки не получилось. Давай попробуем со второй. Ну ради интереса.
2: Давайте со второй, да. Возможно, пять.
1: Возможно, пять?
3: Да за что ж мне эти мучения?
1: О, Никитос, думаешь, все-таки с третьей?
2: Давайте тогда цифру три.
1: Цифру три.
3: Вы не готовы!
1: Ой, не буду не я тебя готова, мучить. Да. Я не буду тебя мучить. Лучше я поставлю вчерашнего участника Абракадабры. Давай-ка он сам расскажет, где чего напрятал.
4: Привет. Я Виталий, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 2.
1: Наушники под номером 2 прятали трек Тиесто «Lay Low». Наверное, цифра 2 не очень любимая у тебя, Никитос, я правильно понимаю?
2: Ну да, второе место все-таки.
1: Ну как второе? Ладно, тут я многоточие поставлю, Никитос. Но тем не менее, слышу, что у тебя в голосе без обаяния, пусть так оно и будет. Не теряй его, не грусти. И, конечно же, оставайся в компании Радиус ФМ и ждем от тебя тоже голосовое сообщение на завтра. Договорились?
2: Договорились.
1: Все, пока-пока. Напомню, главный подарок этой недели, за который мы все сражаемся. Аэрогриль от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
6: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мини-маффины «Вареная сгущенка» всего 4,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
8: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
9: Олеся, что такое имба?
10: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
9: А что такое имбово-фруктово?
10: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.37, точно, драйвовая. Ну что там по настроению? Мне кажется, мгновение, абсолютно классный вечер получается. Очень жаркий, красивый, без осадков. Ситуация будет меняться в ближайшие дни, поэтому я рекомендую наслаждаться летом в моменте, потому что через пару дней синоптики нам говорят о том, что про лето мы забудем, будет холодно, прям как у осени. Но, тем не менее, всегда топовая музыка рядышком, и она греет, правда. Coldplay возьмет нас с тобой в свои объятия. We pray. А также Negative Portugal's a Man. И диджей Тиеста. Каким же быть завтра прогноз погоды? Спросите, а я отвечу.
0: Радиус FM о погоде.
1: За то, что завтра, 12 июня, в пятницу, произойдет резкое изменение погодных условий везде, повсеместно прям похолодает. Ну вот смотри, в Бресте до плюс 19 осадки, в Гродно плюс 19 осадки, в Минске плюс 14-16 осадки, далее Витебск плюс 20-22. Удивительно, но без осадков переменная облачность. Могилев до 26, тоже будет периодически идти дождик, а также в Гомеле плюс 27. Ожидаем дождь.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Майонез Махеев провансаль с лимонным соком всего 6,99 за 770 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.45, точное драйвовое. Врачи назвали продукты, которые могут защитить нас от тромбов и почистить наши сосуды. Касается абсолютно всех. Так вот, по словам специалистов, особенно полезны свежие овощи, зелень и сезонные ягоды. Например, черная смородина, просто рекордсмен по чистке сосудов, черешня, малина, клубника, голубика. Все это прекрасно воздействует на кровоток, состояние сосудов и предупреждает тромбозы. Также при этом важно помнить о белке, о его уровне в нашем рационе, он должен быть немаленьким. И вот здесь рекомендуют есть легкоусвояемое мясо, это, например, мясо птицы, рыба, яйца, молочные продукты. Мне кажется, вообще молочные продукты классно сочетаются с ягодами, поэтому готовь себе интересные комплекты на ужин, например, сыр и ягоды. Но это же круто вместе. А еще какой-то особый напиток, например, предположим, добавить сюда имбирь. Кстати, это в том числе в жару очень хорошо охлаждает. Не зря на Востоке в жару пьют именно чай горячий, например. Поэтому желаю тебе приятных ощущений этим вечером в компании «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Ты на волне топовой музыки. «Радиус ФМ». «Радиус ФМ».

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Погода шепчет нам, что на какую-то легкую обувь, особенно ближе к вечеру, хочется перейти после рабочего дня. И ты знаешь, такие товары продают. Просто обрати внимание, на маркетплейсах, например, есть массажные тапочки с камушками специальными, либо шипами. Это все стимулирует кровообращение, что очень важно в конце рабочего дня. Особенно, если ты вдруг стоял какой-то в тесной обуви, например. Также тренд последних сезонов – это тапочки-облака, так называемые. Они мягкие, они бесшумные, они амортизирующие. Это прям создает приятненькие ощущения. И еще водонепроницаемые. Огромный выбор расцветок, просто даже как часть твоего модного лука, это будет очень хорошо работать. Но еще обрати внимание вот на тренд этого сезона, он только зарождается, но я предрекаю ему популярность, это плетеные и льняные модели тапочек. Они отлично впитывают влагу, дают ноге дышать, что важно, когда на градуснике 28 выше нуля. Ну и ты знаешь, мне кажется, это еще обращение к нашим традициям, к традициям наших предков, которые, ну, такие прообразы этих тапочек когда-то делали собственными руками. Так что гугли, смотри, покупай. Ну и потом говори спасибо топовой радиостанции страны Радиус ФМ, что посоветовали.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
3: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цуд. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у грошику.
4: Подробности на сайте грошик.бай и по телефону +375 44 788 8026 с 8 по 21 червня.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой бери с собой блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговор. Ты знаешь, иногда полезно помолчать, и специалисты говорят, это абсолютно нормальное желание. Плохо ему не следовать, поэтому просто переводи дыхание, просто молчи, наслаждайся топовой музыкой Радио ФМ. Ты услышишь Зиверт. А также Бенсон Бун. И Fast Boy. А еще вместе мы послушаем Наталью Ленскую, но уже на подходе в студию Радио ФМ. 19.00 в Беларуси. Наташа, заходи, пожалуйста, новости рассказывай.
2: Привет, на этот раз расскажу, сколько белорусских товаров покупают наши люди и что чаще всего вызывает стресс на работе.
0: В радиусе новостей.
2: Обеспечение высокого качества продукции. Такую задачу поставил президент сегодня перед промышленниками, принимая кадровое решение. Только качественная техника поможет нам конкурировать в экспорте с американцами, россиянами и китайцами, подчеркнул Александр Лукашенко.
3: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший.
2: А между тем, доля белорусских товаров на внутреннем рынке выросла до 54%. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Особенно заметен рост продаж непродовольственных товаров. Они достигли 35%. Это значительный показатель, потому что продажи непродовольственных товаров идут не так активно, как в случае ежедневной потребительской корзины, от которой покупатель отказаться не может. В март обсуждают дальнейшие шаги по продвижению белорусских товаров. До Славянского базара в Витебске осталось ровно 35 дней. Накануне журналисты и блогеры высадили цветы на клумбу у летнего амфитеатра. Они зацветут как раз к открытию фестиваля. Также рядом со сценой установили арт-объект – календарь, где каждый день будут перелистывать листок до 15 июля. А в самом амфитеатре завершилась модернизация. Появились откидные сиденья, чтобы зрителям было удобно танцевать, и новая крыша, так что теперь смотреть концерты станет еще комфортнее. Главным источником стресса на работе в этом году россияне назвали нестабильность и непредсказуемость. Об этом говорят данные опроса сервиса HeadHunter. На втором месте отношения с руководством, на третьем – атмосфера в коллективе. Чаще всего люди спасаются от стресса сном, но его популярность упала до минимума за 5 лет – 62% до 49%. А вот курение, наоборот, стало единственным способом, который показал рост – с 14% до 19%. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM Автодрайв.
1: Точное драйвовое, 19.34. Что происходит вообще на улице в Минске? Внезапно, просто в мгновение сменилась погода. Это не просто дождь, а ливень обрушился на нашу столицу. Поэтому всем тем, кто за рулем, большой привет. Пожалуйста, держите дистанцию. Очень важно, чтобы вы добрались до места назначения. Вас ждут. Помните об этом. Ну, а Радиус FM будет поддерживать тебя топовой музыкой в такие непростые условия. А вот что будет завтра? Какие сюрпризы нам ожидать? И действительно, стоит ли брать с собой зонтики? Об этом расскажу прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Итак, завтра, 12 июня, в пятницу, в центральных районах нашей страны произойдет резкая смена погодных условий везде, повсеместно похолодает. И вот в Бресте, в частности, ожидаем плюс 19 осадки, в Гродно тоже дождь и плюс 19, в Минске плюс 14-16 тоже без осадков не обойдется, зато в Витебске без дождей, переменная облачность и плюс 22, в Могилеве будет идти дождь, плюс 26, в Гомеле также осадки, плюс 27.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Выясним, заберет ли нейросеть твою работу. Пока ты думаешь, что искусственный интеллект – это игрушка для программистов, он уже пишет за тебя отчеты, анализирует данные и даже читает твое резюме при приеме на работу. У нас в гостях руководитель образовательного центра «Профессиональный интерес» Ирина Милто. Поговорим честно, почему сотрудники саботируют внедрение ИИ, как сделать нейросеть своим личным ассистентом и что прямо сейчас происходит на рынке труда.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
3: Кунг Стефилс Лондон.

0: Только что в нашем эфире настоящая чистая энергия, диско-вибрации, тот самый вайб, когда правда хочется находиться в движении. Это Kongs и его знаменитая Galaxy. Свежий трек в нашем эфире, за который ты можешь проголосовать на сайте radiosfm.by. Ну а я голосую за продолжение топовой музыки Radios FM. Здесь все самое бодрящее и приятное. Не пропусти Rudimental в конце этого часа, также Тед Макрей и Greedy. Меня зовут Ольга Винская. До встречи в эфире топовой радиостанции страны Radios FM. Ну и, конечно же, топовых событий, приятных, согревающих тебе этим вечером.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это Фактор Бай, добрый вечер!
2: Приходи на кастинг Фактор Бай и Фактор Бай 60+. Прием онлайн заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. В Беларуси ежедневно фиксируют около 500 сообщений о телефонном мошенничестве. Самые распространенные схемы – звонки от имени правоохранителей или банков. Людей запугивают и под разными предлогами выманивают личные данные. В милиции предупреждают настоящие сотрудники госорганов – никогда не звоня через мессенджеры и не требуют реквизиты, пароли или деньги. Еще одно правило – при покупке в интернете не вносите предоплату. Оплачивайте товар только при получении. Движение поездов «Штатлер» на маршруте Минск-Рудинск полностью восстанавливается. С 12 июня, то есть уже завтра, на линию выйдут 10 пар составов. Кроме того, добавится еще одна пара поездов «Минск-Заславль». Теперь туда и обратно будут ходить 17 пар электричек. Напомним, завод «Штатлер» Минск перестал выпускать новые поезда из-за западных санкций. Не исключено, что на предприятии могут начать крупноузловую сборку подвижного состава вместе с Россией. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может получить ассоциированное членство в Евросоюзе. Это даст Киеву право участвовать в заседаниях Совета ЕС и Совета министров, а также иметь своего еврокомиссара, но без права голоса. Мерц подчеркнул, цель Германии – справедливый и прочный мир для Украины, который учитывает и интересы самой Германии. А 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. Врачи предупредили, ледяная вода не помогает снизить температуру тела в жару, а только вредит здоровью. Холодный душ сужает сосуды и мешает организму естественно охлаждаться. А резкое погружение в холодную воду увеличивает частоту пульса и давления. Это может вызвать инфаркт или инсульт даже у молодых и здоровых людей. Причем опасна не только ледяная вода, но и вода температурой 10-15 градусов. Правда, белорусам в ближайшее время охлаждающий душ не пригодится. К нам идет похолодание. Уже завтра в центральных районах страны, включая Минск, днем будет всего плюс 14-16 градусов. Это примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. В ближайшие дни также ожидаются дожди, местами сильные грозы и порывистый ветер. Такая прохладная погода с осадками, по предварительным прогнозам, может задержаться на неделю или даже чуть дольше. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Broken Strings. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.

0: шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Выясним, заберет ли нейросеть твою работу. Пока ты думаешь, что искусственный интеллект — это игрушка для программистов, он уже пишет за тебя отчеты, анализирует данные и даже читает твое резюме при приеме на работу. У нас в гостях руководитель образовательного центра «Профессиональный интерес» Ирина Милто. Поговорим честно, почему сотрудники саботируют внедрение ИИ, как сделать нейросеть своим личным ассистентом и что прямо сейчас происходит на рынке труда.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Президент Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. Министром природных ресурсов назначен Максим Лысенко. Ольга Ануфриева возглавила издательский дом «Беларусь сегодня». Также новые руководители появились на Белкоммунмаше, Литсельмаше, в Петриковском и Ашмянском райисполкомах, Минтрансе и Минпроме. Изменения коснулись и дипломатического корпуса. В Совете Республики прошла встреча с послом Кубы. Стороны отметили дружеские отношения и положительную динамику контактов. Между странами подписано больше 30 соглашений. Беларусь вновь выступила за прекращение блокады Кубы и готовит отправку гуманитарного груза – 30 тонн сухого молока и почти 4 тонны медикаментов. Также обсуждали возможности для развития научно-технического сотрудничества и туризма. Президент выделил из своего фонда поддержки культуры почти 3,7 миллиона рублей на реставрацию двух знаковых храмов. Деньги пойдут на иконостас Успенского собора в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. На Жировичский собор, где реставрация уже началась, направят около 3,4 миллиона рублей. На Буцлавский костел больше 260 тысяч рублей. Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска. На этой неделе стартует Васильковый тур. Фестиваль заедет в каждый областной центр на один день. Под открытым небом ярмарка, фотовыставка, 35 мгновений фестиваля и даже караоке со звездами. Первыми споют суперфиналист X-Factor Беларусь Никита Белько и лауреат международного конкурса Иван Зданюк. Сборная Беларуси по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA и теперь занимает 96-е место. Команда не проигрывает уже 6 матчей подряд. 3 победы и 3 ничьи. Лидером рейтинга стала Аргентина, второе место у Испании, третье у Франции. Ближайшие официальные матчи наша сборная проведет в сентябре в Лиге наций против Албании, Финляндии и Сан-Марино. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 83 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 6 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывается с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Шоу с толком на Радиус FM. На Радиус FM. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Если ты прямо сейчас сидишь в офисе, делаешь рутинный отчет и думаешь, что искусственный интеллект — это где-то далеко, в Кремниевой долине, у меня для тебя две новости. Будущее уже здесь. И пока одни боятся, что чат-GPT завтра оставит их без работы, другие втихаря делегируют ему свои задачи и уходят домой пораньше. Привет, это шоу «С толком», меня зовут Влад Радюков. Как нейросети реально меняют нашу работу? Почему мы их боимся? И как сделать ИИ своим союзником? Разбираем с руководителем образовательного центра «Профессиональный интерес» Ириной Милковой. То. Ирина, здравствуйте.
4: Добрый день, Владислав.
3: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарии под анонсом этой передачи. Также смотрите видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Ирина, вы были организатором профильной конференции по искусственному интеллекту в Минске. Вот если отбросить красивые презентации, какой главный инсайт вы оттуда вынесли? Белорусский бизнес реально внедряет нейросети в свои процессы, или мы пока только присматриваемся к этой игрушке?
4: Все верно, Владислав. Наш образовательный центр «Профессиональный интерес» был организатором профильной конференции в Минске под названием «Business AI Conf Минск». И мы пригласили белорусские компании, которые уже сегодня внедрили искусственный интеллект в бизнес-процессы и продукты, чтобы они поделились с нашими участниками своими инсайтами, своим опытом. У них уже есть первые результаты, и было о чем поговорить. Поэтому мой главный вывод такой, что белорусский бизнес интересуется искусственным интеллектом и стараются встраивать у себя в реальные процессы. Причем это видно даже уже в очень осторожной сфере у юристов. Наша редакция журнала «Юрист» проводила исследование, и по данным опроса около 24% юристов уже пользуются искусственным интеллектом в работе, и примерно еще 45% обращаются к нему время от времени. То есть для такой даже консервативной профессии это серьезный уровень проникновения, я считаю. И вот крупные компании, банки, мобильные операторы уже сегодня разворачивают языковые модели у себя на серверах, соблюдая при этом требования безопасности. Они могут себе это позволить, поскольку, как говорится, железо стоит дорого, и не все могут это реализовать. Малый и средний бизнес подключают публичные нейросети к перепискам с клиентами, к Битриксу, к текстам, к визуалу. То есть это уже точно сегодня не игрушка, хотя до полной перестройки всех процессов нам еще есть куда идти.
3: Давайте сразу к главной боли. Человек, который нас сейчас слушает, боится одного. Завтра алгоритм научится делать мою работу быстрее и бесплатно, и меня уволят. Вот насколько этот страх оправдан для рядового офисного сотрудника, бухгалтера, маркетолога, менеджера по продажам?
4: Этот страх мне понятен. Я сама это почувствовала, когда предложила своей маркетинговой команде в 2023 году использовать нейросети для подготовки текстов, и увидела, как задачи, которые раньше занимали несколько часов, выполняются гораздо быстрее. Но я постаралась объяснить своим сотрудникам, что никто не собирается никого увольнять. Для нас появляются новые возможности. Вот. Но если специалист работает сегодня по шаблону, то есть скопировал, вставил, то да, риск есть. А если используют нейросеть как инструмент для ускорения, улучшения качества и перехода на уровень стратегии креатива и творчества, то его ценность как сотрудника только растет. Если мы пройдем по профессиям, то вот что я хочу сказать. У бухгалтера, конечно же, есть возможность при помощи нейросети разнести платежи, отчет подготовить, черновик вернее отчета. Но если нейросеть не может подписать за него документ, налоговую инспекцию, и не может взять на себя ответственность. У маркетолога нейросеть позволяет сегодня писать вот 100 единиц текста в одну секунду. Но на сегодняшний день уже считывают люди почерк искусственного интеллекта, и не нравится как раз-таки вот сухой текст и клише. Поэтому все-таки должен быть смысл, должна быть эмоция, поэтому маркетологи, конечно же, должны работать с этими текстами, с этими черновиками, и я считаю, что и маркетологов тоже будет работа. Что касается менеджера по продажам, то робот не может почувствовать человека. И за фразой «я подумаю» может скрываться страх, сомнения, внутренняя борьба, поэтому как раз-таки здесь и нужен живой человек. Поэтому рутину действительно будут забирать на себя алгоритмы, это честно, но если ваша работа — это сплошная рутина, то это уже не проблема искусственного интеллекта, это сигнал задуматься о развитии вашем. Страх оправдан для тех, кто принципиально не хочет меняться, а для тех, кто готов учиться, изучать новые технологии и делать искусственный интеллект своим союзником, соратником, помощником, ассистентом, то наоборот, это шанс стать более ценным специалистом. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас на собеседованиях вопрос задают, какой языковой моделью вы пользуетесь в работе.
3: Для хорошего специалиста все это не проблема, а лишь дополнительный инструмент.
4: Вот да, все верно.
3: Я слышал, что сегодня на многих предприятиях первичный отбор резюме делают уже не люди, а алгоритмы. Это правда? Ну и если да, то как составить резюме так, чтобы понравиться бездушной машине и дойти до живого собеседования?
4: Да, это правда. Во многих компаниях первый фильтр резюме уже делает как раз-таки искусственный интеллект, то есть система. Они просматривают сотни откликов и оставляют те, которые по ключевым словам и по опыту больше всего похожи на описание вакансии. И чтобы такой фильтр пройти и дойти до живого HR-а, рекрутера, важно писать резюме простым и конкретным языком. То есть не перегружать его дизайном. Колонки, иконки, таблицы — это не нужно, это мешает как раз-таки системе считывать контекст. И главное — это факты и цифры. То есть если вы напишете, что я много продавал, то, конечно же, это нерелевантный ответ. Лучше написать, что я, допустим, в первом квартале увеличила продажи в 3 раза. Я увеличила конверсию там в 2 раза. Тогда это понятно и системе, и в том числе и живому человеку. Поэтому такой подход помогает максимально лучше считывать контекст вашего резюме.
3: А я в одном телеграм-канале прочитал, что нужно приукрашивать, иначе вы никогда не дойдете до живого собеседования. Что думаете об этом?
4: Приукрашивать не стоит, потому что даже если вы обойдете машину, то потом у вас будет живое интервью, и все эти моменты всегда они очевидны и понятны. Поэтому лучше писать правду и для машины, и для живого человека.
3: Но если ИИ такой классный и ускоряет работу, почему люди сопротивляются? Вы наверняка сталкивались с этим как руководитель. Вот почему сотрудники часто саботируют новые инструменты? Это что, страх показаться некомпетентным, нежелание переучиваться или что-то еще?
4: Ну, сотрудники всегда сопротивляются чему-то новому. Это известно, я тоже это проходила и прохожу. Как руководитель вижу 4 основные причины. Первая причина — это страх обесценивания опыта. Когда человек 15-20 лет строил экспертизу, конечно же, больно признать, что часть операций теперь может делать программа за секунды. То есть это воспринимается как удар по профессиональной самооценке. Вот вторая причина — это страх потерять важность. То есть люди часто цепляются за свои задачи, как за подтверждение «я нужен». А на самом деле нужно объяснять людям, что как раз-таки ценность человека — это не перекладывать бумаги, а в том заключается, что какой результат отдаешь бизнесу, компании, предприятию. Как раз-таки искусственный интеллект здесь освобождает время для более содержательной работы. Вот. Третья причина — это недоверие к качеству. Когда однажды ты получаешь, видишь ошибку, то делается вывод, что он все делает плохо, лучше я сделаю сам, и при этом не видит, что может сэкономить время в остальных типовых задачах. Ну и, конечно же, четвертое — это привычка работать по-старому. Лень, нежелание изучать новое. Поэтому, вот, собственно говоря, основные причины вот такие. Но во многом, конечно же, зависит и роль руководителя. Можно показать на примере. Вот твоя конкретная задача. Вот как искусственный интеллект может ее ускорить. И что ты сможешь делать вместо этой рутины? То есть я рекомендую, если вы задумались сегодня внедрять искусственный интеллект в компании, начать обучение своих сотрудников. Буквально вот бытовому использованию искусственного интеллекта. Соберите всех сотрудников, покажите, может быть, вы сами умеете, либо кто-то из ваших сотрудников уже в этой сфере прокачан, либо какого-то внешнего тренера позовите и покажите. Люди поймут, что это удобно, что есть от этого результат. И тогда, когда вы будете внедрять искусственный интеллект в компании, то не будет ни страха, ни сопротивления, и ваши сотрудники будут не саботажниками, а союзниками.
3: Ну вот давайте на вашем примере. Вы руководите образовательным центром. Какие рутинные задачи вы лично или ваша команда уже отдали на откуп нейросетям, чтобы освободить руки для более сложных вещей?
4: Я руковожу не только образовательным центром, но и редакцией журнала «Юрист». А это и производство, и продажи, и продвижение. И мы отдаем нейросетям только те задачи, где нет персональных данных и внутренних данных компании. Это очень важно. То есть это черновые структуры, идеи для материалов, внутренние варианты заголовков, промо-тексты, разработка визуала обложек, баннеров, визуальных изображений. То есть все, что можно делать на обезличенных данных. Вот. И искусственный интеллект закрывает черновую часть у нас, безусловно, а финальное решение и ответственность, конечно же, несут люди.
3: Угу. Ну что ж, напоминаем, что если ты только что включил радио с FM, мы обсуждаем, как не проиграть конкуренцию искусственному интеллекту. В гостях руководитель Центра «Профессиональный интерес» Ирина Мелто. Ирина, есть такое модное понятие «кентавр». Это когда человек работает в паре с ИИ. В чем суперсила такого тандема по сравнению с сотрудником, который все делает по старинке?
4: Если говорить простыми словами, то кентавр – это специалист, который не боится подсадить искусственный интеллект к себе за спину и использовать его как постоянного помощника. Преимущество такого тандема в том, что один человек с нейросетью может за то же время рассмотреть большее количество вариантов и вопросов. И искусственный интеллект помогает снять страх чистого листа. Когда приходит задача, порой незнакомая задача, ты не знаешь, с чего начать. Как раз-таки вот на этом этапе очень хорош искусственный интеллект. Ты можешь начать с чего-то, а дальше подключаешься, дорабатываешь, изменяешь. Тебе приходят мысли, идеи, и поэтому все гораздо быстрее, легче проходит. Вот. И плюс искусственного интеллекта в том, что снижается количество технических ошибок, вот, и забытых деталей. Но важно понимать, что он не знает внутренней кухни вашей компании и не чувствует людей. Поэтому идеальная модель, когда искусственный интеллект – это помощник, это ассистент. И решение, повторяясь, по-прежнему принимает человек.
3: Угу. Но давайте представим слушателя, который никогда в жизни не открывал там чат-GPT или другие сети. С какой самой простой рабочей задачей ему стоит начать вот прямо завтра утром, чтобы почувствовать вау-эффект и понять, ого, это экономит мне час жизни?
4: В быту можно начинать с самого простого. Например, вот вам необходимо на неделю спланировать ужины, рецепты, как было раньше, как есть, в принципе, и сейчас, наверное, у многих. Заходишь в Google, Яндекс, ищешь, тебе сайты видны. Ты заходишь в каждый сайт, там внутри еще что-то изучаешь. Что можно сделать сейчас? Ты составляешь запрос в искусственный интеллект, в нейросеть. Например, составь простой план ужинов на 5 дней для семьи из 3 человек, бюджетно, без экзотики, время готовки 30 минут. И тебе тут же буквально в доли секунды подгружаются рецепты, и ты берешь и, собственно говоря, работаешь с ними. Вот, например, вы решили в отпуск слетать, и вы ищете себе какой-то курорт определенный, у вас есть бюджет определенный, и как это было раньше, и сейчас, наверное, тоже, повторюсь, у кого-то есть по-прежнему. Google, сайты, турагентств вы изучаете каждый, заходите внутрь. Что можно сделать сейчас? Вы заходите в Perplexity, пишете, значит, я хочу слетать в Турцию, такой-то бюджет, такой-то курорт, столько-то у меня есть денег, столько-то человек, и вам, за вас нейросеть изучает все туристические сайты агентств и под ваши запросы предлагают уже решения с активными ссылками на эти ресурсы. То есть вы экономите время колоссально. Вот такие простые бытовые задачи можно решать. Что касается рабочих задач, то, например, возьмите какое-то письмо от клиента, от партнера и попробуйте дать задание нейросети, чтобы он составил вам ответ на это письмо. Поверьте, что вам время сэкономит. То есть вы обычно подбираете формулировки определенные, то вам он предложит формулировки, вы уже с ними поработаете и контекст уловите и составите то, что вам необходимо. Вот. А дальше уже можно будет двигаться к более сложным сценариям, можно обучаться. Поверьте, что ваша жизнь не будет прежней.
3: Я по своему опыту скажу, что так и есть. Особенно классно, когда у тебя есть какие-то определенные продукты в холодильнике, ты говоришь нейросеть, у меня есть вот это и вот это. Что мне из этого приготовить? И там, предположим, если нужна мясорубка, то ее нет, то он предложит себе рецепт с учетом всех твоих условий, твоих желаний и конкретной ситуации. Но давайте к серьезным вещам. Вот ваш центр работает при информационном правовом агентстве. Поэтому не могу не спросить про безопасность. Можно ли просто взять корпоративные данные компании, например, финотчет или данные клиентов, и загрузить их в публичную нейросеть, чтобы она сделала красивую сводку? Могут ли за такое уволить?
4: Короткий ответ – нет, так делать нельзя. И да, за это могут наказать. Публичные нейросети – это внешние сервисы. Вот. И вы должны понимать, что если вы что-то запрашиваете, то вся эта информация содержится как раз-таки на серверах тех компаний, которые предлагают такие решения. Например, ChatGPT, Gemini, Claude – это американские нейросети. Соответственно, сервер, то есть место, где хранятся ваши запросы, ваши ответы, находится там. DeepSeek – китайская нейросеть, то, соответственно, сервер находится в Китае. То есть вы понимаете, что все это где-то находится. Поэтому, когда вы копируете туда внутренние документы, вы фактически выводите конфиденциальные и персональные данные за периметр компании. Вот. Это может противоречить и закону о персональных данных, и внутренним политикам безопасности. Поэтому более безопасный путь – это обезличивать данные. То есть убирать имена, убирать контактные данные, название компании, работать с голыми цифрами и фактами. Или можно использовать, конечно, закрытые корпоративное решение, но это стоит дорого, не все могут позволить себе купить такие дорогостоящие серверы. Поэтому вот, собственно говоря, такое простое правило, то есть ничего, что вам было бы страшно увидеть в открытом доступе, не стоит нести в публичный искусственный интеллект.
3: Обезличиваем все данные.
4: Обезличиваем все данные.
3: Обязательно понимаем, что все, что мы загружаем в интернет, может стать общедоступным.
4: Да.
3: Хорошо, если роботы забирают на себя всю рутину, анализ таблиц, написание текстов, за что тогда компании будут платить людям? Какие навыки сейчас выходят на первый план, чтобы оставаться ценным кадром?
4: Если искусственный интеллект забирает на себя рутину, за что же будем платить людям? За то, что машина пока не умеет делать по-настоящему. Во-первых, это критическое мышление. То есть искусственный интеллект ошибается. И нужен человек, который это заметит, перепроверит и не подпишется под некорректным решением. Во-вторых, за коммуникацию и эмпатию. Понимание мотивации людей, умение договариваться, выстраивать доверие с клиентами, коллегами – это все пока очень человеческая история. И в-третьих, за умение видеть бизнес-картинку. Понимать, какую задачу решает компания, где риски, где точки роста и как под это настроить искусственный интеллект.
3: Давайте поиграем в такую вот игру интерактив. Я называю популярное утверждение про нейросети и работу, а вы говорите, это миф или реальность наших дней. Попробуем?
4: Давайте.
3: А вот первое утверждение. ИИ может полностью заменить человека с плохим настроением в службе поддержки.
4: Так и есть. Это реальность. Банки, мобильные операторы активно используют искусственный интеллект. И вы знаете, что на конференции рассказывал один из банков, что оценку ставит человек такую же высокую, как и оценку оператору. То есть это уже нормально, это уже норма, и мы уже, в принципе, к этому привыкли.
3: Ну что ж, давайте попробуем второе утверждение. Через 5 лет в резюме строчка «умею составлять промпты», запросы для нейросети, будет важнее, чем, например, знание английского.
4: Действительно, умение работать с искусственным интеллектом станет базовым навыком. И точно так же, как уметь пользоваться поиском либо офисными программами. Но написать в резюме только «умею составлять промпты» этого будет мало. Все-таки важна экспертиза, экспертиза и способность составить задачу. Плюс, я считаю, будет расти ценность другого навыка. Это умение работать целой команды и агентов, то есть управлять киберсотрудниками. Вот, между ними задачи распределять и собирать из их результатов понятное решение для бизнеса. Вот, что касается английского языка, то английский при этом останется важным. Вот, он дает доступ к международным рынкам, к клиентам, источником информации, и да, можно отдать модели голосовой перевод текста, но деловой этикет и живое общение никто не отменяет. Вот. Все-таки знание английского языка по-прежнему будет подчеркивать ваш профессионализм и ваш статус.
3: Все-таки иностранные языки придется учить. Ну и третье утверждение. ИИ никогда не научится креативности и эмпатии.
4: Все-таки скорее это миф, я считаю, Владислав. Искусственный интеллект уже умеет генерировать интересные идеи, писать эмпатичные тексты, но его креативность — это все равно комбинация того, что уже придумали люди.
3: Угу.
4: Вот, настоящая ответственность за смысл, за ценности, все-таки это остается за человеком. Вот, поэтому искусственный интеллект, он усиливает креативность и эмпатию людей, но не заменяет их.
3: Ну и в конце три таких забавных финальных вопроса. Самый дурацкий или смешной ответ от нейросети, с которым вы сталкивались в работе?
4: Знаете, как-то однажды в нейросеть спросила о себе, что он знает обо мне, и вот он много чего там рассказал, при этом он сказал, что я международный эксперт с опытом в Кремниевой долине. Конечно, было приятно, но все-таки льстец, он льстец.
3: Угу.
4: Он подстраивается под человека, пытается все-таки угодить и порадовать.
3: А вот ваши любимые и приложения или сервис, которым вы пользуетесь каждый день?
4: Каждый день для таких задач, как черновые тексты, идея структуры — это и DeepSeek, и Gemini. Вот, для аналитики и поиска информации — это Perplexity. Также есть прекрасная программа SpeakUp. Она позволяет транскрибировать встречи, разговоры, поэтому тоже можно использовать в работе. И, конечно же, наш и помощник на портале JurisDubai по белорусскому праву. Для юристов уже стал полноценным рабочим инструментом. Если есть вопросы какие-то правовые, то, конечно же, я обращаюсь к нашему продукту.
3: Ну что ж, вывод один. Искусственный интеллект не заберет твою работу. Твою работу заберет человек, который умеет пользоваться искусственным интеллектом. Огромное спасибо нашей гости и руководителю образовательного центра «Профессиональный интерес» Ирине Мелто за этот разбор полетов. С вами был Влад Радюков. Обучайте свои нейронные связи и проводите время с толком на Радиус ФМ. До свидания, до новых встреч.
1: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Что

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в или ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: Потеря прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Лен.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с...

0: Дай нам.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Реклама.
4: Алиса, включи топовую музыку.
5: Извини, но нет.
4: Чего нет?
5: Подписки.
4: А что можно слушать бесплатно?
5: Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
6: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была одна девушка. У нее было все, что обычно называют связью с миром. Мессенджеры, соцсети, чаты, уведомления, люди вокруг. Ее телефон почти никогда не молчал. Но почему-то по вечерам, когда все затихало, внутри становилось пусто. Не потому, что никого нет, а потому, что как будто нет настоящего контакта.
3: То есть ты все время на связи, но не чувствуешь, что с кем-то по-настоящему рядом.
2: Именно так. Она могла переписываться весь день и все равно чувствовать одиночество. Могла встретиться с людьми и ловить себя на мысли, что разговоры проходят мимо. И тогда появлялось тревожное ощущение. Если вокруг столько общения, почему внутри так тихо?
3: Как будто много звука, но мало смысла.
2: Да, парадокс в том, что сегодня общение стало доступнее, чем когда-либо, но глубина этого общения не гарантирована. Лайки не заменяют интерес. Сообщения не всегда означают внимание, и мозг начинает путаться. Вроде бы я не один, но почему я так себя чувствую?
3: Потому что не один — это про количество, а не одиноко — про качество.
2: Именно так. Страх одиночества в такой реальности становится даже сильнее. Потому что кажется, если у всех получается быть ВКонтакте, а у меня нет, значит, со мной что-то не так. Но правда в другом. Одиночество — это не отсутствие людей, это отсутствие отклика.
3: И тогда начинаешь заполнять это количеством.
2: Да, и это ловушка. Чем больше поверхностного общения, тем сильнее может ощущаться пустота. Потому что энергия тратится, а близость не появляется. Итак, запоминаем. Чувствовать одиночество в мире, где все на связи, не странность, а нормальная история. Нужно искать не больше контактов, а глубже. Иногда один честный разговор дает больше, чем десятки переписок. И хорошо бы учиться быть наедине с собой без ощущения пустоты, потому что если внутри есть опора, одиночество перестает пугать.
3: То есть цель не убрать одиночество, а перестать его бояться.
2: Да, потому что именно из спокойного одиночества чаще всего вырастают самые настоящие связи. И в мире, где можно поговорить с кем угодно в любой момент, особенной ценностью становится не доступность, а глубина.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Следователи усиливают контроль за контентом белорусов Threads и TikTok, особое внимание материалам, дезинформирующим людей. Следственный комитет призывает всех пользователей социальных сетей проявлять ответственность и гражданскую сознательность, не создавать и не распространять контент, который может причинить вред обществу. Министр внутренних дел потребовал от госавтоинспекции ставить на место наглецов на дорогах и жестко наказывать лихачей. При этом Иван Кубраков попросил разделять злостных нарушителей и тех, кто ошибся, но признал вину. Особое внимание министр обратил на мотоциклистов, поручив создать мобильные рейдовые группы и активнее использовать систему мониторинга безопасности. Почти 2,5 миллиона авто в Беларуси ездят без техосмотра, а такие данные приводит Белтехосмотр. Напомню, штраф за отсутствие техосмотра составляет до 3 базовых величин, это 135 белорусских рублей. Однако, если вас остановили впервые, инспектор может выписать предупреждение. Число беженцев в мире впервые за 10 лет снизилось до 41,6 миллиона человек. Это данные доклада Управления Верховного комиссара ООН. Но десятки миллионов людей по-прежнему остаются в изгнании, без перспектив вернуться к нормальной жизни. Больше всего беженцев из Афганистана, Сирии, Украины и Судана. Основными принимающими странами остаются Турция, Германия и Иран. Теннисисты остались недовольны призовыми на Ролан-Гаррос и потребовали больше. Теперь организаторы Уимблдона увеличили выплаты на 20%. Общий призовой фонд турнира составит рекордные 64,2 миллиона фунтов. Победители в одиночном разряде получат по 3600, а финалисты – 1,8 миллиона фунтов. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама.

Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех.

0: Слышишь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Иногда кажется, что в банкоматах есть какая-то скрытая игра. Ну иначе вот зачем некоторые так долго торчат возле них?
4: А как же, а коммуналку оплатить, все такое.
2: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Ленточка, телефон 214. Повышение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Без лишних предисловий сразу к делу. Знаешь, что такое сквозное шифрование? Думаю, кто-то да, кто-то догадывается, а кто-то даже не сталкивался с такой штукой. Однако разобраться в этой теме никому не помешает, поэтому сегодня о ней и поговорим.
0: Технодзен.
2: Каждый день мы отправляем сотни сообщений, будь то пароли, фотографии, ну даже какие-то свои секретики. Мы уверены, что их видим только мы и наш собеседник. Так оно и есть. И все это благодаря сложной технологии под названием сквозное шифрование. Если кратенько, то работает эта тема буквально как металлический сейф. Ты закрываешь его на замок, и единственный ключ от этого замка есть только у твоего друга, которому ты отправляешь сообщение. Сама соцсеть, сервер мессенджера и даже его создатели, никто не может заглянуть внутрь. Они видят лишь запертую коробку. Сейф открывается исключительно на конечном устройстве у твоего друга. Конечно, даже самый мощный и непробиваемый сейф могут взломать разные умельцы. То же самое и здесь, но сквозное шифрование минимизирует любые риски утечки данных.
0: Оценка Технодзена.
2: Хочется так слегка по-философски закончить выпуск. И скажу так, эта технология напоминает нам о важности личных границ. В мире, где все стремится стать публичным, сквозное шифрование возвращает нам право на тайну.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами осадки сильные. В отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 7, 9, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем 17-19 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 20-22 градуса. В Могилеве ночью 15-17, днем 24-26 тепла. И в Гомеле ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 170-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Съел бутерброд в аэропорту. Жене, наверное, скажу, что обокрали.
3: Да.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Мама.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Мама.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-500-27777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Radius FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топ.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.
2: И пусть.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.